0: чем.
1: Если рядом умная колонка,
2: ага,
1: скажи, включи Jam FM.
3: Включаю Jam FM.
1: Да-да, Jam FM.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.
2: Эй, ты сам.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 7 утра в Екатеринбурге, в центре города плюс 11 градусов. Спонсор выпуска новостей на Джем-ФМ, ООО «СЗ», проспект Первый Южный. Новый жилой комплекс Первый Южный.
3: Новости на Джем-ФМ.
4: Здравствуйте. В 2028 году у девятиклассников в России появится третий обязательный экзамен – история. Об этом заявил глава Рособорнадзора Анзор Музаев на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. По словам Музаева, это будет устный экзамен. Задания будут базироваться на учебных материалах. Цель экзамена – проверить понимание учениками исторических процессов, сообщает РИА Новости. На Урале запустили единственную в России горячую линию для поиска раненых бойцов, сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в Свердловской области. Инициатива создана при окружном военно-медицинском управлении. Поводом стало обращение омбудсмена Татьяны Мерзляковой к командованию Центрального военного округа. Горячая линия будет работать ежедневно с 9 до 19 часов по екатеринбургскому времени для жителей 29 российских регионов, входящих в состав Центрального военного округа. Звонки принимаются по телефонам в Екатеринбурге, один из них 359-32-58. На звонки ответят специалисты, информацию предоставят только по местоположению и дате поступления бойцов. Другие сведения заявители узнают, обратившись лично в госпиталь, сообщает «Комсомольская правда». Традиционная акция «Ночь музеев» пройдет в Екатеринбурге в эту субботу. 16 мая музеи, участвующие в проекте, будут работать допоздна. Акция стартует в 18 часов, продлится до полуночи. Дневная программа с 11 до 17 часов. Вход для детей сделали свободным. Проект посвящен Году единства народов России и Году уральского рока. Всего задействованы 100 площадок, из которых 18 бесплатные. Подробную программу и список всех локаций можно найти на сайте проекта. Жители Свердловской области за майские праздники посетили 110 стран и попали в топ-5 самых путешествующих регионов. Об этом сообщает «Новый день» со ссылкой на данные роуминга одного из сотовых операторов. Путешествовали уральцы не только в популярные страны, но и в редкие. Так зафиксирован рост спроса в Южной Америке. Существенный прирост показала Бразилия сразу в 3 раза. Далее идут Перу, Эквадор. Все чаще туристы выбирают азиатскую экзотику. Это Монголия, Бангладеш, Сингапур. На Ближнем Востоке фаворитом стала Саудовская Аравия, где недавно ввели безвиз для россиян. В Европе вырос спрос на Черногорию, Хорватию, Болгарию. Мошенники с началом сезона начали рассылать дачникам фальшивые штрафы за борщевик. В сообщении от имени земельного надзора или местной администрации говорится, что на участке якобы обнаружен борщевик, и владельцу грозит штраф до 50 тысяч рублей. Аферисты предлагают оплатить его со скидкой в досудебном порядке и срочно скидывают ссылку. А она ведет на поддельный сайт, похожий на госуслуги. Там жертва сама вводит свои личные данные и переводит деньги преступникам. О новой схеме мошенников сообщили в МВД. Доллар на четверг 73.34, евро 85.90.
3: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
5: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
3: Жилой квартал Первый Южный. Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ», проспект Первый Южный. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ. 7 часов 4 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем-ФМ ООО «Вертоброцентр». Сейчас за окном плюс 11 градусов. Синоптики нам пообещали переменную облачность, небольшой дождь, ветер западный 3,8 метра в секунду. Температура днем плюс 24, плюс 26 градусов.
3: Реклама.
6: Вы привыкли держаться, даже когда болит спина, тянет шею, кружится голова и нет сил. Но терпеть не значит решать проблему. В вертеброцентре помогают вернуть легкость движения и качество жизни. Опытные специалисты, комплексный подход, внимание к вашему состоянию. Вертеброцентр в Екатеринбурге. Телефон 228-70-31.
7: Вертеброцентр. Живи легко.
1: Для слушателей старше 12 лет.
8: Шоу начинается прямо сейчас.
9: Утренняя джимнастика.
10: Джим ФМ.

0: 7 часов 8 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 11 градусов. Конечно же, будем жить, ведь мы утренняя джимнастика, приходим каждое утро в каждый дом. Сегодня 14 мая, четверг, на календаре с вами Павел Павлович, Маргарита и Ярик. Доброе утро!
1: Всем привет!
2: Всем привет, привет, привет, привет.
0: Кто-то сегодня обращал внимание, что макушки высоких домов не видно?
2: Туман?
1: Конечно.
0: Они скрыты туманом. Mm-hmm. Это вообще, конечно, здорово. А я, когда живу на 18 этаже, иногда выхожу, и туман бывает, что на нашем уровне.
1: Mm-hmm.
0: И ты вообще ничего не видишь, как будто в облаке находишься. Это так необычно.
1: Странно, да. Я сегодня вышла гулять с собакой, и не видно, куда нести мусор, где контейнеры.
0: А, то есть настолько у вас
1: да,
0: было?
1: Да, сильно затуманено.
0: А вообще, говорят, что если, ну, в принципе, примета такая, что если туманное утро, то день будет жарким.
1: Mm-hmm. А,
0: ну, да.
1: Так... Есть такая тенденция сегодня.
2: Теплым, по крайней мере.
0: Хотя вчера тоже день обещали, вроде неплохо. Но весь был день дождь.
1: Да, я оделась вчера очень прохладно в итоге, потому что утром вышла гулять с собакой, прям тепло, хорошо, бодренько, а потом так замерзла вчера.
0: Вот, это тот случай, когда мы обычно утром мерзнем, днем согреваемся, а здесь утром мы были, ну, в общем-то, такие расслаблены, а потом днем, бац, что-то как-то стало похолоднее, прохладно, с дождем. Ну, с другой стороны, все, кто вот аллергией страдает сейчас, мне кажется, им стало чуть полегче, потому
1: передышечка
0: что...
1: Передышечка такая.
0: Да, передышечка, и можно немножко вздохнуть. Полной грудью. Ну что, давайте также наберем воздуха в грудь и начнем утреннюю джимнастику, расскажем, что будет в ближайшее время у нас. В 7.20 поздравим из звездных и не только именинника, в 7.30 уже яркие заголовки, в 7.40 расскажем, что ждет каждый знак зодиака, и в 7.50 пригласим всех в нашу игру «Стоп-слово» на Jam.fm, в которой разыграем пару пригласительных в «Континент Синема» «АллатРи» на абсолютно любой фильм.
3: Я теперь твое воспоминание.
1: Передышечка такая.
0: Да, передышечка, и можно немножко вздохнуть. Полной грудью. Ну что, давайте также наберем воздуха в грудь и начнем утреннюю джимнастику, расскажем, что будет в ближайшее время у нас. В 7.20 поздравим из звездных и не только именинника, в 7.30 уже яркие заголовки, в 7.40 расскажем, что ждет каждый знак зодиака, и в 7.50 пригласим всех в нашу игру «Стоп-слово» на Jam.fm, в которой разыграем пару пригласительных в «Континент Синема» «АллатРи» на абсолютно любой фильм.

0: Реклама.
1: Роза Тимуровна, это ваш арендатор. Хочу стены перекрасить.
2: Это не художественная галерея, нельзя.
3: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
4: Моя квартира, мои правила.
5: Застройщик ООО СЗ проект С-33. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: За отдыхом в Радугу. За эмоциями в Радугу. Откроем летний сезон в парке Радуги. Аттракционы, свежий воздух и вкусная еда. Все для вашего яркого дня. Радуга Парк. Наш любимый парк в любое время года.
7: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
8: 235-0905.
7: 235-0905.
9: Джем ФМ.
10: Где пробки?
11: 7 часов 17 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 12 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на GMFM ООО «Интерлингва», языковая академия «Талисман».
12: 3 балла на улицах Екатеринбурга, местами затруднения. Стоят улицы Кировградской, от Ильича до машиностроителей, также Сарамолотова от остановки Новгородцевой. Да, улицы Высоцкого, много машин космонавтов от Победы до улиц машиностроителей. На машиностроителей от площади Первой Пилетки до космонавтов. Самое большое затруднение на Высоцкого от 40-летия Комсомола до улицы Егоршинский подход. Длина пробки 1,5 километра, время проезда 20 минут.
10: Реклама.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: 7:21 в Екатеринбурге, за окном +12 градусов. Поздравим именинников. Кто из звезд родился? Рита, рассказывай.
3: Сегодня свой день рождения отмечает очень классная актриса, очень талантливая Кейт Бланшетт. Одна из самых уважаемых актрис современности, лауреат 2 премий «Оскар» за фильмы «Жасмин» и «Авиатор», известная своей способностью к полному перевоплощению. В юности часто совершала безумные поступки, однажды побрилась налысо. Потом бросила университет, в котором изучала экономику, ради того, чтобы путешествовать по миру. И во время путешествия в Египте снялась в массовке совершенно случайно, буквально за еду, но так ее это впечатлило, что бросила свое турне и пошла учиться на актрису, хотя вообще не собиралась.
2: Даже не доотдыхала.
3: Да, но при этом педагоги считали ее самой перспективной студенткой курса. Но так и есть, многие ей восхищаются. При этом Кейт удается сочетать воспитание детей с актерской карьерой. У нее такой долгий брак с мужем, сценаристом, и 4 детей.
2: Прекрасно. И выглядит она замечательно.
3: Классно очень,
2: очень,
3: да.
2: Очень такая худенькая,
3: да, очень тонкая такая. Угу. Еще одна классная именинница у нас сегодня есть, тоже многодетная мама Анна Михалкова, народная артистка. Назову ее работу, это «Ко-ко-ко», обычная женщина, трасса. У актрисы есть хобби – вязание, которое появилось еще во время пандемии. Угу. Другая актриса, Екатерина Вилкова, отдала ей много пряжи, и Анна начала вязать, как она сама говорит, жуткие шапки, которые при этом не отказываются носить ее дочь Лида. Она выручает маму. А еще я уже сказала, что у нее 3 детей, и в ее соцсетях есть забавный хэштег «Я умею воспитывать монстров».
2: Ой.
3: Потому что у нее старшие сыновья погодки, с ними непросто. Угу. А потом родилась дочка, и Анна думала, ну вот, наконец-то выдохну, девочка. Но, как признается, явила с собой монстра высшего порядка.
2: Вот это да,
4: 2-го уровня.
2: Здорово.
3: Ну что,
2: поздравили. Давайте перейдем сейчас к именинникам из Екатеринбурга.

Оренбург уже, кто сегодня отмечает день рождения, 14 мая, вас с праздником, пускай все мечты осуществятся и сбудутся. Ну, а если у тебя есть желание кого-то поздравить, то наш мессенджер Макс для тебя, плюс 7932-020-1025, отправляй пожелания, мы зачитаем в течение всего дня, отзовись, порадуй. Ну что, движемся дальше.

0: 7:29 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 12 градусов. Далее на Джем ФМ яркие заголовки. Рита, о чем там нам сегодня расскажешь?
1: Блогер нашел применение пакету с пакетами.
0: Ух ты.
2: Реклама.
3: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
4: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
5: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: Телефон рекламной службы Джем ФМ
9: 235-0905.
8: 235-0905.
9: Джем ФМ.
0: 7:31 в Екатеринбурге, в центре города плюс 12 градусов, яркие заголовки прямо сейчас на Джем ФМ.
1: У вас есть пакет с пакетами?
0: Mm-hmm. Ну да, причем у меня есть и на работе, и дома есть. Ну а как, они как-то скапливаются, ты их выбрасываешь, вроде бы жалко, но нет, периодически я им пользуюсь. У меня даже в машине где-то, по-моему, пакет с пакетами валяется.
1: Вот, кстати, один из блогеров тоже подумал, вроде выбрасывать жалко, и нашел применение этому чуду. Смастерил костюм рыцаря из одинаковых пакетов цвета лайма. В своем аккаунте он опубликовал ролик, в котором показал результат своей работы. Стоит отметить, что действительно исторический костюм выполнен, ну, просто филигранно. Все, как полагается настоящему рыцарю. Шлем, доспехи, а в руках щит и меч. Все это из пакетов.
0: Щит и меч из пакетов?
1: Да, все, ну, там определенные нюансы, очень все интересно. Подписчиков объем проделанной работы явно впечатлил, много восторженных комментариев, и мне особенно понравилось вопрос, сколько за этим костюмом стоит покупок?
0: А то есть это те пакеты, не которые он специально купил, а просто они у него оставались?
1: Ну,
0: оставались,
1: видимо, да, да.
0: С каждой покупки.
1: Да.
0: Ну, делаем вывод, что он покупает только в одном магазине, да?
1: Да.
0: Продукты, видимо.
1: Видимо, что-то определенное любит он.
0: Принципиально сколько пакетов?
1: А представляете, он в этот магазин заявится в своем костюме.
0: Кстати, да.
1: Неплохо.
0: Неплохое было бы промо, мне кажется. Скидочку можно от магазинчика рекламную.
1: Все, ну там определенные нюансы, очень все интересно. Подписчиков объем проделанной работы явно впечатлил, много восторженных комментариев, и мне особенно понравился вопрос, сколько за этим костюмом стоит покупок?
0: А то есть это те пакеты, не которые он специально купил, а просто они у него оставались?
1: Ну, видимо, да, да.
0: С каждой покупки.
1: Да.
0: Ну, делаем вывод, что он покупает только в одном магазине, да?
1: Да.
0: Продукты, видимо.
1: Видимо, что-то определенное любит он.
0: Принципиально сколько пакетов?
1: А представляете, он в этот магазин заявится в своем костюме.
0: Кстати, да.
1: Неплохо.
0: Неплохое было бы промо, мне кажется. Скидочку можно от магазинчика рекламную получить.
1: Вот получи от нас совет вот такой.
0: Да, еще можно замотать за астрономическую сумму этот пакет тому же магазину.
1: Можно.
0: В качестве рекламки, да, на не повесилось.

0: Ну, в общем, мы совет тоже свои дали. Если что, использованный пакет теперь знаем, куда применить.
1: Да? Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 7 часов 33 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam.fm. АО «Медицинские технологии», сети многопрофильных клиник «Здоровье 365». В центре города плюс 12 градусов. Синоптики пообещали нам переменную облачность, преимущественно без осадков. Утром дымка, ветер южный 3,8 метра в секунду. Температура днем плюс 23, плюс 25 градусов.
1: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
2: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
1: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
2: Запись по телефону.
0: Градусов. Синоптики пообещали нам переменную облачность, преимущественно без осадков. Утром дымка, ветер южный 3,8 метра в секунду, температура днем плюс 23, плюс 25 градусов.
1: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
2: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
1: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
2: Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на «Здорово 365».
1: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: 7 часов 40 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 12 градусов, время гороскопа на GMFM, спонсор выпуска ООО «Любимое дело», салонный «Любимая кухня». Сегодня 14 мая, четверг.
1: Овен, делай то, что реально в твоих силах, и все получится.
2: Телец, сегодня лучше говорить чуть меньше, есть риск пожалеть о сказанных словах.
1: Близнецы, немного дисциплины, и этот день сложится продуктивно.
0: Рак, взгляни на ситуацию под другим углом, заметишь много плюсов.
1: Лев, день обещает быть эмоциональным, зато будет что вспомнить.
2: Дева, небольшие сложности – это просто пауза перед новым ростом.
1: Весы, новости порадуют, даже если окажутся не такими масштабными, как ты ожидал.
0: Скорпион, небольшая поездка или смена обстановки поднимут настроение лучше любого совета.
1: Стрелец, текущие дела могут немного давить на тебя, но ты справишься, если замедлишься.
2: Козерог, не геройствуй, поделись задачами с другими.
1: Водолей, этот день станет ярче, если его провести с теми, кто тебе по-настоящему дорог.
0: Рыбы, не торопись с выводами, чуть позже все станет яснее.
3: Реклама.
4: От кухни до гардеробной. Выгодно и удобно.
5: Почему?
4: Потому что в салонах «Любимая кухня» можно подобрать любую мебель от кухни до гардеробной и купить со скидкой до 30% прямо сейчас. Салоны «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
6: Акция действует до конца мая этого года.
7: Получите дополнительный бонус по коду GMFM.

0: 7 часов 44 минуты в Екатеринбурге, за окном плюс 12 градусов, далее на Джем ФМ игра «Стоп-слово».
1: Реклама. Сезон гриль в гипермаркетах «Магнит». Сочные шашлыки, напитки и розыгрыш призов. Покупайте с 9 по 16 мая 2026 года в «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный» от 3000 рублей и участвуйте в розыгрыше. Акция действует не на всей территории России. Есть иные ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru.
2: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Селькоровская, 22-228-2111.
1: Телефон рекламной службы Jam FM. 235-0905. 235-0905.
0: Jam FM. Где пробки?
2: 7 часов 45 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 12 градусов. 4 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы: Березовский тракт Трудовая, от Барьерной до Мурзинской, также Черепаново, от остановки Черепаново до Стрелочников, Сыромолотова, от остановки Новгородцевой до улицы Высоцкого. Много машин на Космонавтов, от Победы до улицы Машиностроителей, на Машиностроителей, от площади Первой Пятилетки до проспекта Космонавтов и на Высоцкого, от 40-летней Комсомола до улицы Егоршинский. Подход.
0: 102.5.
3: Jam FM. Красота опасная, сильная, страстная. Ну что, поехали.

0: 7:49 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 12 градусов. Мчится время все быстрее и быстрее. Да, потому что совсем скоро уже наша игра, в которой мы с удовольствием дарим подарки. Игра называется «Стоп-слово», а разыграем мы пару пригласительных в «Континент Синема АллатРи» на абсолютно любой фильм.
1: Хорошо, я бы сходила в кино с удовольствием, но я не могу, а ты можешь. Поэтому запоминай правила участия. Во-первых, присылай свой смайлик на наш номер в Максе плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 и 5. Может быть, именно ты пойдешь в кино.

0: Новости на Jam FM.
1: Доброе утро. Госдума приняла в первом чтении законопроект об отказе в российском гражданстве и выдаче вида на жительство иностранцам с непогашенной судимостью за любое преступление. Сейчас ограничения касаются только заявителей с судимостью за тяжкие или особо тяжкие преступления. Свердловскую область включили в число эндемичных регионов по клещевому энцефалиту. Как сообщили в Роспотребнадзоре, вся территория Среднего Урала находится в группе риска. Бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемизова оставили под домашним арестом до 15 августа. Решение о продлении меры пресечения по ходатайству следователей принял Верхоседский районный суд Екатеринбурга, сообщает газета «Коммерсант». На Урале запустили единственную в России горячую линию для поиска раненых бойцов, сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в Свердловской области. Инициатива создана при окружном военно-медицинском управлении. Поводом стало обращение омбудсмена Татьяны Мерзляковой к командованию Центрального военного округа. Горячая линия будет работать ежедневно с 9 до 19 часов по екатеринбургскому времени для жителей 29 российских регионов, входящих в состав Центрального военного округа. Звонки принимаются по телефонам в Екатеринбурге, один из них 359-32-58. На звонки ответят специалисты, информацию предоставят только по местоположению и дате поступления бойцов. Другие сведения заявители узнают, обратившись лично в госпиталь, сообщает «Комсомольская правда». Традиционная акция «Ночь музеев» пройдет в Екатеринбурге в эту субботу. 16 мая музеи, участвующие в проекте, будут работать допоздна. Акция стартует в 18 часов, продлится до полуночи. Дневная программа с 11 до 17 часов. Вход для детей сделали свободным. Проект посвящен Году единства народов России и Году уральского рока. Всего задействованы 100 площадок, из которых 18 бесплатные. Подробную программу и список всех локаций можно найти на сайте проекта. В России предложили ввести специальную маркировку для вредных продуктов. Речь идет в том числе о колбасе и чипсах. На упаковку предлагается наносить предупреждение по аналогии с табачными изделиями. Доллар на четверг 73.34, евро 85.90.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 8 часов 3 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam FM ООО «Специализированный застройщик» «Синица.Реформа-1». За окном сейчас плюс 12 градусов. Синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Утром дымка, ветер южный 3,8 метра в секунду. Температура днем плюс 23, плюс 25 градусов.
3: Реклама. Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
4: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
5: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
6: Застройщик ОАЗ «Синица.Реформа-1». Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Шоу продолжается.
9: Утренняя гимнастика.
10: Jam FM.

0: Стоп.
1: Слово. Слово.
0: Стоп. Слово.
1: Игра на Jam.fm.
0: Стоп. Слово.
2: 8 часов 8 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 12 градусов, начинается игра «Стоп-слово» в утренней гимнастике. Разыгрываем пару пригласительных в континент синема «АллатРи» на абсолютно любой фильм. И, возможно, на абсолютно любой фильм отправится Татьяна, которая у нас сегодня на связи, она из Екатеринбурга, работает на заводе и сейчас едет на работу. Таня, доброе утро!
3: Доброе утро!
2: Слушай, Таня, ты знаешь, в честь кого или почему тебя назвали Таней?
3: Да.
2: Рассказывай.
3: В честь родственницы, в честь бабушки.
2: Ой, как хорошо.
4: Классно.
2: Баба Таня была.
4: А у меня мама Таня.
2: Вообще мило. У меня тоже бабушка была Таня.
4: Хорошо, как много Тань.
2: Татьяна. Да, Таня, что такое теплое, мягкое. Угу. Прекрасно, Танечка. Ну что, мы желаем тебе, конечно же, удачи. Но давай сначала, перед тем, как начнем играть, послушаем правила, которые озвучивает Маргарита.
4: Ярик прямо сейчас для тебя поставит песенку и последнее слово спрячет за каким-нибудь звуком. Твоя задача — это слово угадать. Отгадаешь слово — получишь приз. Ну а если вдруг растеряешься, то приз сегодня разыграем среди тех, кто пришлет правильный ответ в наш мессенджер Макс.
2: Угу. Готова, Тань?
3: Да, готова.
2: Поехали!

0: Ух ты. Так, есть какой-то вариант или тебе прочитать последние строчки?
1: Да, прочитайте, пожалуйста.
0: Оставь свой ник в ВК, все сторис на повторе. И если вечером вдруг захочется... И вот что захочется?
1: Тепла.
0: Что вечером может захотеться? Тепла. То есть, как бы отопление отключили, видимо, товарищу холодно, который поет.
2: Погреться немножко
0: хочется. И ему хочется тепла. И он думает, что вот именно все отключит, да?
2: Да.
0: И будет как-то немножко потеплее.
2: Ну, логично.
0: На него обратят внимание, так сказать.
2: Да.
0: Обнимут.
2: Да.
0: Приголубят.
2: Да.
0: Ну, Танечка, не знаю, версия, конечно, шаткая, но давайте проверим. Вдруг действительно у певца так все задумано. Ну, конечно, это же, да, Хабибка наш, ой, какая ты, Таня, ой, какая ты, молодец, продолжая
2: крутая.
0: Хабиба цитировать хочу, закончить я, конечно, потому что столько Тань классных, да, это на земле, и одна из них у нас сегодня победила. Танечка, мы тебя поздравляем, радуемся вместе с тобой и вручаем тебе пару пригласительных в Континент Синема «АллатРь». На абсолютно любой фильм ты сможешь посмотреть самые ожидаемые премьеры этой весны.
3: У тебя есть утренняя джимнастика
4: на 102.5 FM.

0: Реклама.
1: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Горовская, 22-228-2111.
1: Телефон рекламной службы Jam.fm.
2: 235-0905.
1: 235-0905.
2: Jam.fm.
3: Где пробки?
4: 8 часов 15 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 12 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на Jam.fm ИП «Погиба» Александр Иванович, автоцентр «Аками Восток» на Сибирском тракте 30.
5: 5 баллов на улицах Екатеринбурга, движение в городе плотное. Стоят улицы Малышева от Мира до улицы Егоршинский подход. Также Сибирский тракт, Лучевой, даже до переезда. Машиностроители от площади Первой Пятилетки до проспекта Космонавтов. Много машин на Блюхера от Шевской до Комсомольской, также на Блюхера от улицы Мира до Шевской и на Высоцкого от Сорокалетки Комсомола до улицы Егоршинский подход.
3: Реклама.
6: Внимание, водители! Лето уже близко. Подготовьте свой автомобиль вместе с «Аками Восток». Комплексная диагностика всего за 2990 рублей. Только для владельцев Mitsubishi и Hyundai. Не рискуйте на дороге. Доверьте машину профессионалам. Надежность по доступной цене. Ждем вас на Сибирском тракте 30. Звоните 620. ИП «Погиба» и ИН-66-72-092-202-20. Вся информация по состоянию на 6 мая 2026 года. Не оферта. Акция действует до конца мая текущего года. 102.5.
3: Jam FM.

0: 8:20 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 12 градусов, ну а на календаре 14 мая. Конечно же, четверг, воспоминания в утренней гимнастике. Давайте вспоминаем что-нибудь приятное из прошлого, когда мы сами еще были детьми. Деревья казались большими, но оказалось, что бабушкины пироги будут вечны.
1: Да.
0: Всегда. Никогда не забуду это утро, когда просыпаешься, у тебя в нос просто запах вот этих свежих холщанек, которые бабушка нам наготовила.
2: О,
0: просыпаешься,
2: да,
0: с картошкой. Они еще накрыты таким одеяльцем, под ним они как там, ну, во-первых, не остывали так быстро.
2: Полотенце там,
0: полотенце или покрывальце какое-то было. Открываешь, молоко, сметаны, и это было, конечно, здорово.
2: Сливки деревенские.
0: Да, вообще мне казалось, что необычно, по-моему, блюдо, которое только ел у бабушки, это болтушка. Знаете, что такое болтушка?
1: Нет, расскажи.
0: Кто-то болтанкой зовет. Это просто берется яйцо, обычное яйцо куриное перемешивает, сюда насыпается зеленый лук, черным хлебом макаешь, и вот, собственно, получается такое блюдо.
1: Ничего
0: ну,
1: кто-то
0: туда хлеб крошит, мне больше нравилось макать. И вот ешь, такая получается, не знаю, как даже называть, но болтушкой ее звали.
1: Ну, яичница получается.
0: Яичница, это ничего не жарится, это сырое все съедается.
1: А-о,
0: это акционерное общество, а у нас болтушка была. Не путай. Поэтому болтушка или болтанка как-то так называлась, от того, что болтаешь там вилочкой, не было же ни миксеров, ничего, если бабушка это вручную.
1: Меня просто очень удивило сырое яйцо.
0: Да, сырое яйцо прям такое было. Я очень любил в детстве яйца. Ну, жили в частном доме, сгонял куриц, доставал яйцо, пробивал дырочку, выпивал яйцо и клал скорлупу обратно. И бабушка очень удивлялась, почему у курицы яйца
1: хулиган
0: пустые. А еще мы делали рябчики, это такая обжаренная картошка, когда берешь картошку, нарезаешь ее прямо в мундире, в огороде выкопал слайсами, у нас в огороде стояла печка-буржуйка, и эту картошку прямо на саму печку сверху, на железный металл вот, кладешь, вот, она у тебя поджаривается, переворачиваешь, такая подгорает, такая мини-печеночка на минималках получается. И какие-нибудь зеленые помидоры с ней, с солью. Как же это вкусно тоже. Вот мы это любили делать в огороде, прям помню. Вот, а еще я таскал у бабушки пенку, когда она делала клубничное варенье, например, делает.
1: О, вкусно.
0: Она эту пенку сбрасывала, а я эту пенку очень любил.
1: А крем подъедали, когда оставался от торта, если вручную делали сами?
0: Естественно, ходишь, смотришь. Ну, или еще мне нравились, когда они там, например, жарят пирожки, тесто, фарш закончился, а тесто еще осталось. И вот эти вот, как я их знаю, такие просто, ну, обжаренное тесто получалось на сковороде. Это безумно было вкусно. Я всегда говорю, бабушка, пожарь мне, пожарь мне.
2: А вот от миксера вот эти венчики никто не облизывал?
1: Облизывали, конечно.
0: Это же самое вкусное, самая вкуснятина, конечно. То, что тебе достается просто так.
1: Вот, кстати, моя мама делала очень вкусный медовик, причем с такими толстыми коржами. Бывают с тоненькими, такими влажненькими. Они такие суховатые были, толстые, плотные. И между ними были слои бананов. И крем такой со сгущенкой. Я это так любила, она делала это нечасто, но этот торт, пирог, не знаю, он был, во-первых, очень большой на всю семью, и, во-вторых, очень вкусный. Я вот этот вкус, ну, мне кажется, больше вообще нигде не пробовала, и мама сейчас почему-то его не готовит уже, но было очень вкусно. Еще я сама делала в детстве бутерброды со шпротами. Я обжаривала хлебушек черный, да, на масле с двух сторон, потом, значит, там, натирала чесноком, клала туда шпротинку, какой-нибудь соленый огурчик или свежий огурчик. Я это так любила. Это вообще был мой фирменный рецепт, и я бы даже до сих пор съела.
0: Но мы сейчас до сих пор так делаем.
1: Да, ну да. Я делаю это не часто, но очень нравится, напоминает такой детский вкус. Ну и, конечно, это хлеб на палке. Вот в костре,
0: классика,
1: да, который я обожала. Просто я и сейчас бы с удовольствием. Но мне это очень нравилось. Мне папа всегда находил какую-то зеленую такую палку, еще такую свеженькую. И я стояла, ждала, пока там все закоптится. Потом посыпаешь солью, так вкусненько.
0: Сейчас маршмеллоу делают, но это не то, как мы говорим.
1: Не то.
0: На палке. Это... Как вы поняли, сегодня говорим про любимый вкус, про любимое блюдо твоего детства. Что это? Пиши. Плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 и 5. Это наш мессенджер Макс, группа GMFM во ВКонтакте. Уже сообщение приходит. Все читаем. За одно из сообщений вручим отличный приз. Сертификат на 1500 рублей в барбершоп Кузьма. Всем доброе утро.

0: 8:30 в Екатеринбурге, за окном плюс 12 градусов. Далее на Джем ФМ яркие заголовки. Рита, о чем расскажешь?
1: В аэропорту Дубая пассажир забыл куртку с деньгами, с большой суммой.
0: Бывает.
2: Реклама.
3: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
4: Галина Васильевна, это ваши арендаторы. Хотим завести кошку.
5: А слона не хотите? Нельзя.
6: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру. Моя квартира, мои правила.
7: Застройщик ООО СЗ проект С-33. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
9: 235-0905.
8: 235-0905.
9: Джем ФМ.
0: 8:31 в Екатеринбурге. За окном сейчас плюс 12 градусов. Ну а на Джем ФМ тем временем яркие заголовки.
1: Вы когда-нибудь что-нибудь забывали в аэропорту или на вокзале?
0: У нас есть семья очень хороших друзей. Они постоянно все бывают. И паспорт, и документы. Буквально вот на этой неделе во вторник мы вернулись рано-рано в Екатеринбург. С поезда уже вышли на железнодорожный вокзал. Стоим, заказали такси. Такси уже у них приехало. Они уже садятся в такси и вспоминают, что забыли сумку.
1: Ой!
0: В поезде.
10: С документами еще, да,
0: там все. Полный комплект.
1: Ничего себе.
0: Самая важная сумка. Оставили все, дочку ждать такси. Мы стоим рядом, что у нас глаза по 5 копеек.
10: У дочки стресс.
0: Убежали. Ладно, поезд стоял полчаса, и проводники...
10: Нашли, да?
0: Проводники выдала сумку, да. Говорит, ваша. Да, спасибо огромное. Это вот последние забывашки такие. А мы нет, мы ничего не забываем.
1: Молодцы. Но в аэропорту Дубая один из пассажиров забыл в терминале свою черную куртку, в кармане которой находилось 30 000 долларов США.
0: Ну, для Дубая не очень большая сумма.
1: В целом, да, но по текущему курсу на русские деньги это примерно 2,5 миллиона рублей.
0: Ну, так, в среднем его...
10: Среднячок.
0: Дубай, да,
1: ну,
0: да.
1: Представляете, какие карманы надо иметь, чтобы такую наличку иметь. Это, причем, произошло еще 31 декабря прошлого года. И самое удивительное в этой истории то, что рассеянный путешественник так и не вернулся за своей вещью. Ну, и, соответственно, за своими деньгами. За этой пачкой, за пачками.
0: Ну, тут два варианта. Первый вариант, для него сумма небольшая. А второй вариант, он, наверное, думает, да все равно же уже не найду.
1: Ну, в полиции отчаялся. Предполагают примерно так же, что либо он уже покинул страну, либо просто вообще не заметил потери. Да? Ну, в Дубае есть такие, кто может и не заметить такой потери.
0: Но есть шанс, что он сейчас послушает тебя, Рита.
1: Давай, слушай.
0: Наши яркие заголовки. Скажет, точно, вот где мои 2,5 миллиона. И умчится в Дубай.
1: Вперед.
9: Прогноз погоды на Джем ФМ.
0: 8:33 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем ФМ ООО СЗ Талан, Екатеринбург, ЖК Курчатов и Береговой. В центре города сейчас плюс 12 градусов. Синоптики нам пообещали сегодня переменную облачность, преимущественно без осадков. Утром дымка, ветер теплый, южный 3,8 метра в секунду. Температура днем поднимется до плюс 25 градусов. В Первоуральске, Полевском и Возбесе сейчас плюс 11, в Туринске плюс 12 градусов.
9: Реклама.
11: Так, давай решим, Береговой или Курчатов?
12: Хм, а кто застройщик?
11: Талант, с этим мы точно определились.
12: Семейные кварталы Береговой и Курчатов от федерального застройщика Талант. Уютное пространство, комфорт и грамотные планировки каждой квартиры с живописными видами на набережную или красивый парк. До конца мая этого года скидки до 15% и выгодные ставки по семейной ипотеке. Подробности на сайте talant.ru. Застройщик ОСЗ Талант регион 54. Кредитор ПАО Сбербанк. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: 8:40 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 12 градусов. Сегодня 14 мая, четверг. Воспоминаний в утренней гимнастике. Говорим про твой любимый вкус детства, твое любимое блюдо детства. Что тебе запомнилось больше всего, что, о чем ты, может быть, скучаешь? Возможно, таких вкусов сейчас уже и не повторить. Пиши в наш мессенджер Макс, плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5, группа GMFM во Вконтакте. Ярик, кстати, а у тебя есть какой-то вкус детства, который вот прям тебе такой стойкий и отправляет тебя туда?
1: Конечно, есть, причем ничего сложного в этом нет, в приготовлении этой вкуснятины. Нам бабушка делала, как сказать, мы играли в кафе. Ребята, сейчас будет вкусняшка. И мы такие были, чтобы представили себе немножко, такие для коктейля специальные бокальчики, как сейчас помню, с оранжевыми пластмассовыми подстаканчиками, такие маленькие. Она брала обычную сметану, накладывала в эти бокальчики и просто посыпала сахаром.
0: Сметана с сахаром?
1: Сметана с сахаром, перемешивала.
0: Ну, наверное, сметана была какая-то своя или...
1: Ну, это было настолько вкусно. И вот сам эффект от этого стаканчика, то, что вот мы...
2: В кафешке.
1: Мы как в кафе, вот это. Да, еще...
2: Прикольно.
1: А еще у нас такое тоже... Ну, я ее сам изобрел. Ну, как я считаю, что я это сам изобрел. Берешь обычную сушку, намазываешь ее, вот где дырка с другой стороны, обычным сливочным маслом, а сверху посыпаешь сахаром.
0: Сушка с сахаром.
1: Сушка с сахаром. Пироженка.
0: Прекрасно. Чего? Ну, да, это же все делали, я тоже думаю, когда печенюшку, да, намазываешь маслом, и сверху вторую печенюшку.
1: Тоже
0: получалось такое пироженка такая самодельная. Давайте почитаем, что нам пишут.
2: Да, кстати, про сахар. От Кати пришло сообщение. Сахарница или тюря, научил дедушка. Угу. Наливаем кипяток, солим, перчим, добавляем сливочное масло, репчатый лук и много сухарей, чтобы было густо. И кушаем.
0: Тюря.
2: Да.
0: Тюря. А Юля пишет, вареники с капустой.
2: С квашеной, наверное, вообще вкусно.
0: А я в детстве, помню, был поражен вареником с вишней. В детстве нас тоже угощали. Этот вкус, он, конечно, странный, но мне, скорее всего, хочется его повторить, попробовать еще раз. И вот это, как она, для вареника специальная пароварка.
2: Да,
0: она такая тоже была интересная, то есть там какая-то сеточки какие-то металлические, там все-то все ставилось, доделалось.
1: Не для мантов? Или...
0: Ну, я не знаю, но нам делали в этой штуке вареник. Я помню, это было очень удивительно. И именно с вишней. Я такой, ничего себе, вишня же, думаю, сладкая. Причем здесь тесто? Не мог я понять.
2: Тебе было вкусно?
1: А с творогом и вареником?
0: Да, но вот именно вишня меня удивила больше всего. Любимое блюдо, любимый вкус твоего детства, пиши нам в мессенджер Макс, плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5, группа GMFM во Вконтакте. Все почитаем, заодно и сообщение вручим приз на GMFM.

0: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
1: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
0: Жилой квартал Первый Южный. Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Долгожданная майская прогулка уже рядом. 4 маршрута от 15 до 50 километров. Регистрируйся на myprogulka.ru и испытай себя 17 мая. 6+.
3: Телефон рекламной службы JAM-FM.
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: JAM-FM.
5: Где пробки?
6: 8 часов 47 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 12 градусов. 6 баллов на страничке Яндекс.Карты. Движение в городе затруднено. Стоят улицы Черепаново-Стрелочников от остановки Черепаново до Транспортников. Также базовый переулок от станции Пионерская до асфальтового завода. На машиностроителей от площади Первой Пятилетки до проспекта Космонавтов. Много машин на Сыромолотова от остановки Новгородцевой до улицы Высоцкого. На Халтурина Технической до улицы Кирова. На Космонавтов от Старых Большевиков до улицы Машиностроителей. На Малышева, Высоцкого, от улицы Мира до Сыромолотова. Самое большое затруднение по-прежнему на Высоцкого, от 40-летия Комсомола до улицы Егоршинский подход. Длина пробки 1,5 километра, время проезда 1 час 10 минут.
3: 102,5 Джем FM.

0: 9 часов 50 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 13 градусов. Ну что, скоро поиграем в «Мальчики и девочки», кому-то из вас вручим отличный приз. Все, что тебе нужно, взять в руки смартфон, чтобы оказаться в числе играющих.
1: Да, и отправляй нам любой смайлик на наш номер в Макси плюс 7 932 020 102 и 5. В игру мы зовем по традиции и мальчиков, и девочек. Давай, присоединяйся, вперед!

0: 9 утра в Екатеринбурге, в центре города плюс 13 градусов. Спонсор выпуска новостей на Jam.fm, ООО ЭЗ, проспект Первый Южный. Новый жилой комплекс Первый Южный.
1: Новости на Jam.fm.
2: Доброе утро. Серьезные кадровые перестановки произошли в губернаторском корпусе. Накануне Владимир Путин принял отставку Вячеслава Гладкова и Александра Богомаза с постов губернаторов Белгородской и Брянской областей. Главы приграничных регионов ушли в отставку по собственному желанию. Президент назначил временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области Александра Шуваева. Он бывший замглавы Иркутской области, генерал-майор, ветеран СВО, Герой России, участник программы «Время героев». Временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области назначен Егор Ковальчук, бывший глава правительства Луганской области, выпускник школы губернатора. Привести в порядок подвалы, подполья, цокольные этажи многоквартирных домов. Такие письма от регионального госжилнадзора получили свердловские управляющие компании ТСЖ. Они в соответствии с указом губернатора должны привести такие пространства в порядок, чтобы можно было принять жильцов при ракетной угрозе и атаке беспилотников. Чиновники требуют, чтобы УК и ТСЖ обследовали подвалы, паркинги, оценили, чего не хватает. Они должны установить там лавки для сидения, завести огнетушители, обеспечить доступ к технической и питьевой воде. Одновременно департамент просит жителей убрать из коридоров, подвалов и на путях эвакуации личные вещи, которые мешают пройти к укрытию, сообщает портал 66.ru. В Екатеринбурге отремонтируют участок улицы Тверитина от Степана Разина до Чапаева. Работы начнутся уже в июне, продлятся все лето. Там поменяют асфальт, сделают сквозное движение, сейчас там тупик. Установят светильники, живые изгороди и клумбы, рассказали в мэрии. Следующие длинные выходные ждут россиян уже через месяц. Короткая рабочая неделя пройдет с 8 по 11 июня. На пятницу, 12 июня, назначен выходной в связи с празднованием Дня России. Будем отдыхать 3 дня подряд. Организаторы Евровидения заглушили на видео выкрики болельщиков во время выступления артиста из Израиля. Зрители в зале кричали «Остановите геноцид» и «Свободу Палестине». До конкурса организаторы клялись, что юбилейное 70-е шоу будет площадкой свободы, равенства и братства. На записи прямой трансляции слышно, как один из зрителей кричит слоган в защиту Палестины, а в ролике в официальном канале слогана уже нет. Этот факт цензуры некоторые фанаты Евровидения сравнили с изгнанием из финала нидерландского артиста Йоста Клейна, который в 2024 году признался в симпатии к России и лишился права участия в конкурсе, сообщает телеграм-канал Мэш. Доллар 73.34, евро 85.90.
1: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
3: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
1: Жилой квартал Первый Южный. Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика, ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 9 часов 4 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam.fm ООО «Вертеброцентр». В центре города плюс 13 градусов. Синоптики пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Утром дымка, ветер южный, 3-8 метров в секунду. Температура днем плюс 23, плюс 25 градусов.
1: Реклама. Мази, таблетки, советы знакомых, а спина все равно болит? Когда боль возвращается снова и снова, нужен не случайный совет, а системный подход. В Вертеброцентре в Екатеринбурге работают с причинами боли, а не только с ее симптомами. Вертеброневрология, ортопедия, травматология, восстановительное лечение. Телефон 228-70-31.
5: Вертеброцентр. Живи легко.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Шоу продолжается.
8: Утренняя гимнастика.
9: Джем FM.
10: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают. А потом мы бах. И уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: 9 часов 11 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 12 градусов. Начинаем игру «Мальчики и девочки» на Jam FM. Разыгрываем пригласительный на двоих на смотровую площадку небоскреба Высоцкий в музее Владимира Высоцкого. На связи у нас Денис, он сейчас находится в городе Черкес, это на Кавказе, работает овощевозом. Денис, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Ну как там погода, расскажи сейчас, холодно, тепло, у нас вот тут плюс 12.
1: У нас плюс 20.
0: О,
1: очень тепло.
2: Здорово.
0: И там уже, наверное, овощи все во всю фруктики появляются.
1: Ну, нет еще, в теплице только у нас огурцы и помидоры.
0: Ну, тем не менее, да? А ты откуда куда овощи возишь?
1: На Москву.
0: Прекрасно. Ну, в Екатеринбург тоже заезжаешь?
1: Нет, я там живу в Екатеринбурге. Я тут работаю.
0: Ну хорошо, а то уж мы переживаем. Приста, думаем, у нас же здесь Высоцкий, музей. Как думаем, человек-то у нас попадет? Ну, то есть есть возможность получить приз и сходить, да? Все отлично в этом плане.
1: Да, конечно.
0: Это прекрасно. Так, играешь ты с Таней. Таня у нас живет в Екатеринбурге, работает, как она сказала, в найме, уже на работе, пьет кофе. Таня, классная у тебя работа. Пить кофе с утра. Привет.
2: Ой, хорошо тебе.
3: Привет.
0: Можно вам в найм тоже устроиться? Я, знаешь, как классно пью кофе.
2: Я Раф люблю.
0: А мне капучино
3: нравится.
2: Круто, мы с тобой похожи.
0: Это прекрасно. Что бы вы ни пили, где бы вы ни находились, вы всегда имеете возможность поиграть в «Мальчики и девочки» на Jam FM, потому что нас можно слушать по всему земному шару. Красота же.
2: Вообще круто.
0: Ну, сейчас слушаем всеземношарные правила игры наши.
2: Каждому из вас прямо сейчас мы зададим по три вопроса, на которые предложим по два варианта ответов на выбор. Палыч готовил вопросы для Татьяны, я готовил вопросы для Дениса. Очень просто все, кто даст больше правильных ответов, тот и получит наш сегодняшний приз и заберется на Высоцкий.
0: Начинаем! Денис, первый вопрос для тебя.
2: Родина сегодняшней именинницы классной актрисы Кейт Бланшетт. Новая Зеландия или Австралия?
1: Зеландия.
2: Нет, Австралия. Она, кстати, до сих пор там живет.
0: Отлично, будем знать. Таня, вопрос для тебя. Какое водохранилище Свердловской области самое большое по площади? Волчихинское или Белоярское?
3: Белоярское.
0: Белоярская. Волчихинская 37 тысяч квадратных метров, а вот Белоярская 38.
2: О!
0: Классно. Так, 1-0 в пользу девочек. Денис, вопрос для тебя номер два.
2: Серьги Тассель. Это серьги кисточки или серьги бантики?
1: Кисточки.
2: Верно, абсолютно, действительно, кисти длинные.
0: Быстро ответил. Таня, вопрос для тебя номер два. Какое имя у художника Левитана? Исаак или Яков?
3: Яков.
0: Исаак Львович. Исаак Ильич Левитан, правильно. Русский художник еврейского происхождения. Счет у нас поэтому сравнялся 1-1. Третий вопрос для Дениса.
2: Панчетта – это сыр или бекон?
1: Сыр.
2: Нет, это бекон.
0: Столько быстро отвечает,
2: да,
0: Денис.
2: Да, молодец.
0: Таня, третий вопрос для тебя. Что такое филука? Метательное орудие или парусное судно филука?
3: Парусное судно.
0: Да, здесь абсолютно права. Небольшое судно с косыми парусами в форме треугольника с срезанным углом. Денис, не повезло немножко тебе в этот раз, но не расстраивайся. Новый смайл отправляй, поиграем снова, хорошо?
1: Хорошо.
0: Здорово, отлично, хорошо, да, вот раз-таки поиграли с черкесом.
2: Вообще.
0: Фантастика какая-то.
2: География большая уже.
0: Денис, огромный привет передавай всем-всем-всем, кто есть из Екатеринбурга, да и просто всем жителям Черкеска. От нас большой
1: хорошо.
0: И горячий. Спасибо, что был с нами, ну а Таню поздравляем с победой. Мы вручаем тебе приз пригласительный на двоих на смотровую площадку небоскреба Высоцкий в музее Владимира Высоцкого.
3: Спасибо, супер.

0: Реклама. Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Сезон «Гриль» в гипермаркетах «Магнит». Сочные шашлыки, напитки и розыгрыш призов. Покупайте с 9 по 16 мая 2026 года в «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный» от 3000 рублей и участвуйте в розыгрыше. Акция действует не на всей территории России. Есть иные ограничения. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения на сайте «Магнит».

пешеход. Также на Сыромолотова от Новгородцевой до улицы Высоцкого. На Сибирском тракте от Заградного переулка до ЖД-переезда. И на Высоцкого от 40-летия Комсомола до улицы Егоршинский. Подход.

0: 9:23 в Екатеринбурге, за окном плюс 14 градусов. Продолжаем обсуждение темы утра. Сегодня у нас четверг воспоминаний. Спрашиваем у тебя любимое блюдо детства, любимый вкус детства. Что это блюдо или, возможно, что-то другое? В общем, с удовольствием почитаем, что вы нам прислали, потому что действительно у многих это тоже было.
1: Конечно. Люба пишет: когда я была в детском садике, он был круглосуточный, так как наши родители на заводах работали в 3 смены, и вечером в ночное воспитатель приносил нам большую чашку обычных сухарей с солью.
0: Ой.
1: Мы садились все дружно, ели и смотрели Санта-Барбару.
0: Сухарики.
1: Просто дети в детском саду Санта-Барбару. Я до сих пор, когда ем домашние сухари, вспоминаю это время.
2: Там выбора не было у детей.
0: Слушай, сухари для ребенка, это, мне кажется, вообще прекрасно.
1: Да. А Санта-Барбара?
0: А карманы с хлебом, помните все? Это да. Шикарный хлеб.
2: Да. После бассейна еще.
0: По-моему, на нем было все.
1: Да. Все засохнет потом.
0: Но это было вкусно.
1: Да?
0: Света пишет: я бы сейчас с удовольствием отведала бабушкин суп с клёцками из борщевика, внимание. Молодые нежные побеги, черешки. Ну, не знаю, что такое черешка.
1: Черешки, наверное.
0: Черешки, возможно. И с бабушкиной простоквашей, которую она сама делала. Суп просто блаженство с кислинкой. Такой вкусный, просто огонь. Готовила она его сейчас как раз весной, либо начало лета.
2: Так, борщевик, оказывается, его еще и есть можно.
0: Ну, не весной, вообще-то, как приготовили как еду для коров.
2: А,

0: То есть,
1: не знаю.
0: Быстро. Это очень быстро было, но она стала горчить, и молоко горчило. О. И, в общем, коровы отказались, сказали, ешьте сами.
2: А сейчас самое страшное растение.
0: Не могут от него избавиться. Да. Ладно, давайте по сообщениям пройду.
1: Ирина пишет, очень любила, когда в детстве моя бабуля готовила мне молочный суп, лапшу и манную кашу с сахаром и сливочным маслицем. И в манную кашу я еще добавляла варенье. Ммм, вкуснятина. Я вот, кстати, в детстве не любила манную кашу, и мама мне много чего туда добавляла, чтобы я ее только ела. И шоколадки, и курагу, и все подряд, и орехи.
0: Причем, мне кажется, если Ирина там что-нибудь добавить, она выковырит оттуда, знаешь, там шоколадки, орехи. Да, каша так и останется. Ремикс написал. Торт «Графские развалины» делала моя любимая бабушка на Новый год в составе крем, безе, чернослив, грецкий орех. И фотографию прислала этого торта и писала, что, к сожалению, он остался в детстве. Видимо, повторить уже никто рецепт бабушкин не может.
1: Ну, конечно, бабушка же.
0: Ой, здорово. Любимое блюдо твоего детства, любимый вкус твоего детства, пиши нам. Мессенджер Макс плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5. Группа Jam FM во ВКонтакте. За одно из сообщений вручим отличный приз. Сертификат на 1500 рублей в барбершоп «Кузьма».

0: 9 часов 29 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 14 градусов, далее на Джем ФМ яркие заголовки. Готова ли, Рита, ты?
1: Готова, расскажу про фестиваль барбекю.
0: Даже запахло вкусно в

0: эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Анна Ивановна, это ваш арендатор. Хочу турник повесить.
4: Это тебе не спортзал, нельзя.
5: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
3: Моя квартира, мои правила.
6: Застройщик ООО СЗП С-33. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы Джем-ФМ.
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: Джем-ФМ.
9: Половина десятого в Екатеринбурге, за окно плюс 14 градусов. Прямо сейчас на Джем-ФМ яркие заголовки. Рита, рассказывай.
10: В Екатеринбурге 23 и 24 мая в историческом сквере города пройдет фестиваль барбекю.
9: Это уже следующие выходные?
10: Ну, не эти, а следующие. Я
9: говорю,
10: да,
9: совсем
10: да,
9: скоро.
10: Да. К нему присоединятся разные рестораны города и планируется настоящий барбекю-парк. На площадке фестиваля разместят 4-метровый смокер. Это специальная такая коптилочка.
11: Смокер, ну, да, со слова, да. Смок, дым.
10: В котором одновременно будут готовить 100 килограммов мяса.
9: Чего себе. Это тот случай, когда по центру города невозможно проехать, потому что, во-первых, там туман от этого дыма.
10: Да.
9: А во-вторых, запахи, там все останавливаются, бросают машины, как попало, и спускаются, и идут, как зомби, уже знаешь.
11: Как барбекюшница.
10: Хотя бы шаурму купить.
9: Да там все, все хочется сразу съесть.
10: Это правда, в меню блюда, приготовленные на гриле, в смокере, на углях, мясные блюда грузинской, армянской, американской, скандинавской, югославской кухонь, рыба, креветки, морепродукты. Помимо блюд на огне можно будет попробовать хрустящий батат фри с тертым пармезаном.
9: Мне так нравится,
10: да. Классический австрийский шницель. Костыбай с рваной копченой кониной.
9: Я люблю.
10: Медовый кумыс. Пельмени с разными видами мяса. Пельмени щукой, сырные, творожные, вареники. Русские блины с разными начинками. То есть вы поняли, что много различных кухонь мира будет представлено. А также будет ярмарка. Там фермеры представят свою продукцию. Это сыры из коровьего и козьего молока. Всякие горчицы к сырам. Колбасы, в том числе из конины. Хамончик, паштеты. В общем, очень много всего вкусного. Чаи уральские, сладости. Посетить фестиваль можно, кстати, будет бесплатно. Напомню, 23 и 24 мая с 10 до 10.
9: Я уже хочу, мое сердце там уже где-то рядом с Костыбаем.
11: Не только сердце, уже желудок, все уже.
9: Да, это были очень приятные, вкусные, яркие заголовки на Джем-ФМ.
8: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
9: 9 часов 32 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем-ФМ. АО «Медицинские технологии» сети многопрофильных клиник «Здоровье 365». Сейчас за окном плюс 14 градусов. Синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Температура днем плюс 23, плюс 25 градусов. В Ревде сейчас плюс 14, в Рижее, в Краснотуринске плюс 13.
8: Реклама. Ограничение подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
12: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
8: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Уже в это воскресенье Jam FM отправится на майскую прогулку.
1: 17 мая ищи яркого альфа на старте майской прогулки.
0: Делай забавное фото вместе с ним.
1: Загружай свое фото в группу радио Jam FM ВКонтакте под специальным постом. Так ты станешь участником розыгрыша сертификатов на вкусную пиццу.
0: В понедельник, 18 мая, при помощи специального приложения мы рандомно выберем трех победителей и подарим им сертификаты.
1: Подробности ищи в группе радио Jam FM ВКонтакте.
0: Для слушателей старше 12 лет.

0: 9:40 в Екатеринбурге, в центре города плюс 14 градусов.
1: Время гороскопа на Jam FM, спонсор выпуска ООО «Любимое дело», салонный «Любимая кухня». Сегодня 14 мая, четверг.
2: Овен, делай то, что реально в твоих силах, и все получится.
3: Телец, сегодня лучше говорить чуть меньше, есть риск пожалеть о сказанных словах.
2: Близнецы, немного дисциплины, и этот день сложится продуктивно.
1: Рак, взгляни на ситуацию под другим углом, заметишь много плюсов.
2: Лев, день обещает быть эмоциональным, зато будет что вспомнить.
3: Дева, небольшие сложности – это просто пауза перед новым ростом.
2: Весы, новости порадуют, даже если окажутся не такими масштабными, как ты ожидал.
1: Скорпион, небольшая поездка или смена обстановки поднимут настроение лучше любого совета.
2: Стрелец, текущие дела могут немного давить на тебя, но ты справишься, если замедлишься.
3: Козерог, не геройствуй, поделись задачами с другими.
2: Водолей, этот день станет ярче, если его провести с теми, кто тебе по-настоящему дорог.
1: Рыбы, не торопись с выводами, чуть позже все станет яснее.
4: Реклама.
5: От кухни до гардеробной. Выгодно и удобно.
6: Почему?
5: Потому что в салонах «Любимая кухня» можно подобрать любую мебель от кухни до гардеробной и купить со скидкой до 30% прямо сейчас. Салоны «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
7: Акция действует до конца мая этого года.
8: Получите дополнительный бонус по коду JamFM.

0: Где пробки?
1: 9 часов 45 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 14 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на GMFM ИП «Погиба Александр Иванович». Автоцентр «Аками Восток» на Сибирском тракте 30.
2: 5 баллов на улицах Екатеринбурга, движение в городе плотное. Стоят улицы, Сибирский тракт Лучевой, даже до переезда. Также Халтурина от Технической до улицы Кирова, вторая Новосибирская, это Мельцев до Палисадной. Много машин на машиностроителей, от площади Первой Пятилетки до проспекта Космонавтов, также на Малышева от Гагарина до улицы Егоршинский подход и на Высоцкого с Арколити Комсомола, также до улицы Егоршинский подход.
0: Реклама. Внимание, водители! Лето уже близко. Подготовьте свой автомобиль вместе с «Аками Восток». Комплексная диагностика всего за 2990 рублей. Только для владельцев Mitsubishi и Hyundai. Не рискуйте на дороге. Доверьте машину профессионалам. Надежность по доступной цене. Ждем вас на Сибирском тракте 30. Звоните 620. ИП «Погибай» ИН-66-72-092-202-20. Вся информация по состоянию на 6 мая 2026 года. Не оферта. Акция действует до конца мая текущего года.
3: 102.5. Джем ФМ.

0: 9:50 в Екатеринбурге, за окном плюс 14 градусов. Всем доброе утро. Сегодня у нас четверг, воспоминания в утренней гимнастике. Спрашиваем твой вкус детства, твое любимое блюдо из детства, которое ты вспоминаешь до сих пор. Что это было и почему оно тебе запомнилось?
1: Кристина пишет: на белый хлеб масло, а сверху сахар. А еще, когда любимая бабушка закрывала клубничное варенье, то на хлебушек варенье с холодным молочком. Самые вкусные бутерброды, которые, к сожалению, больше не повторятся. Ну, можно повторить.
0: При желании, да. Ну, наверное, знаешь, варенье было не то, и масло не то, и печенье.
1: И хлеб,
0: конечно. Самое главное, годков тебе уже больше.
1: Да.
0: Потому что в детстве как-то все ярче воспринимается. Настя пишет: доброе утро, мое любимое блюдо из детства – это бабка. Не знаю, почему так называется. Это отварные макароны, залиты сладким омлетом, и все это запечено в духовке. Не уверена, что стала бы есть это теперь. Но в детстве ничего вкуснее бабушка не готовила, по моему мнению. Мы это называли лапшевник, насколько я помню. И нам давали его в садике, я тоже это очень любил.
1: Очень любила, но я знаю, что многие дети любят.
0: Особенно если он горяченький, только свежеиспеченный, его так на квадратики режут, несут, а из него лапша, макарошки такие свисают, червячки такие, ой, как это вкусно.
1: Лена пишет: а мне очень нравилось у бабушки в гостях пить обычный черный чай с сухарями из батона. Ну, кстати, вот действительно простые какие-то вкусы, иногда черный чай не такой, как у тебя дома. Вот замечали в детстве?
0: А я помню, подсмотрел, как пили чай из блюдца, тоже пытался это повторить, я не знаю, но мне казалось, из блюдца это так безумно вкусно.
2: Потому что, мне как говорили, потом в кружке горячий, наливаешь его в блюдце, он становится не горячий.
0: Но мне сам процесс нравился. Еще мультик какой-то, не помню, смотрел, там тоже сидели на балконе, пили чай из блюдца. Я тоже так, у меня было блюдце, чай такой... Мне все такие: не дергай, не дергай. Я думаю, а как пить и не дергать, когда у меня блюдце все равно дергается. У Юли пишет: мой вкус с детства — это сухая смесь малютка. Ложками ели, невероятно вкусно. Еще жгли сахар, получался леденец. Что касается смеси малютки, действительно, это же типа детское питание было, что-то такое.
1: Ну да, смесь.
0: И у кого вот малыши были там старшие, тун-тун-тун-тун, пока мелких нет, пока родителей нет дома, раз его. Ну вкусно же было в то время.
2: Да, мы помню, еще жевали кисель.
0: Ой, сухой кисель — это вообще шикарно. Берешь и потверже такое его.
1: А лапша быстрого приготовления.
0: Грызть можно. Но это уже позже стало, но она тоже, конечно, особенно... Она и сейчас популярностью пользуется.
1: На сухую.
0: Сейчас причем такой выбор. Хоть такие, хоть такие.
1: Да, хоть японская.
0: И вообще просто много всего. Любимый вкус твоего детства, любимое блюдо твоего детства, об этом мы сегодня говорим. Пиши свои сообщения в наш мессенджер Макс, плюс 7-9-3-2-0-2-0-102-5 и группа Jam FM ВКонтакте. Все почитаем, за одно из сообщений вручим отличный приз уже совсем скоро на Jam FM. И пусть

0: Новости на Jam FM.
1: Доброе утро. Судимым иностранцам не дадут российский паспорт. Госдума приняла в первом чтении соответствующий законопроект. Документ предполагает отказ в выдаче российского гражданства и вида на жительство всем иностранцам с непогашенной судимостью за любое преступление. Сейчас ограничения касаются только заявителей с судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления. В соответствии с новым законом, иностранцы старше 14 лет будут обязаны предоставить в МВД документ, подтверждающий отсутствие судимости. Свердловская область вошла в список эндемичных по клещевому энцефалиту регионов. Эндемичные районы – это территории, где существует повышенный риск заражения энцефалитом. В этих регионах рекомендуется проводить вакцинацию. В Свердловской области с подозрением на энцефалит госпитализировано уже 10 человек. Бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемизова оставили под домашним арестом до 15 августа. Решение о продлении меры пресечения по ходатайству следователей принял Верхосетский районный суд Екатеринбурга. Ранее Чемизов просил изменить меру пресечения на запрет определенных действий, но суд оставил домашний арест в силе. Экс-чиновник обвиняется в совершении двух эпизодов мошенничества, совершенного группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размере. Уголовное дело связано с АО «Объединенная теплоснабжающая компания», пишет газета «Коммерсант». В Екатеринбурге изменят схему трех маршрутов общественного транспорта, двух автобусов и троллейбуса. 16 мая изменения коснутся автобуса номер 94. Он перестанет ходить до остановки Урфу. Его перенаправят до Вишневой. Введут остановки Уралобувь, Мира, Педагогическая. С 1 июня будет изменен маршрут автобуса номер 44. Он станет заезжать на остановку больницы номер 36. А с 1 августа 28-й троллейбус перестанет заезжать на остановки Микрорайон Европейский, ЖК «Аксиома», Преображенский парк, Академика Сахарова и ряд других. Более подробно об измененных маршрутах пишет «Комсомольская правда». Спрос на наличные в майские праздники стал рекордным за всю историю подсчетов. К такому выводу пришел РБК, проанализировав данные ЦБ. По итогам исследования выяснилось, что с 1 по 11 мая прирост наличных составил 210 миллиардов рублей. В прошлом году был 41 миллиард. Накануне майских праздников граждан предупреждали о масштабных отключениях интернета. Это одна из причин роста, говорят эксперты. Кроме того, с начала года ЦБ изменил правила. При пересылке денег знакомым друзьям-родственникам банки более жестко относятся к признакам отмывания. Это может привести к временной блокировке карты. Ранее эксперты связывали увеличение объема наличных также с ростом налогов на бизнес, из-за которого компании пытаются уйти в тень, сообщает BFM. Доллар 73.34, евро 85.90.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 10 часов 4 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam FM ООО «Специализированный застройщик Синица.Реформа1». За окном сейчас плюс 14 градусов. Синоптики пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Температура днем плюс 23, плюс 25 градусов.
3: Реклама. Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
4: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
5: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
6: Застройщик ОСЗ Синица.Реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Шоу продолжается.
9: Утренняя гимнастика.
0: Jam FM.

0: 10 часов 16 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 15 градусов. Далее на Jam FM подведение итогов темы утра.
1: Где пробки?
0: 10 часов 16 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 15 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на Jam FM ИП «Погиб» Александр Иванович, автоцентр «Аками Восток» на Сибирском тракте 30.
2: 5 баллов на улицах Екатеринбурга, движение в городе плотное. Стоят улицы Сыромолотова от остановки. Новгородцевой до улицы Высоцкого, также Космонавтов от Победы до улицы Машиностроителей, Блюхера от Мира до улицы Раевского. Много машин на Машиностроителей от площади Первой Пятилетки до проспекта Космонавтов. На Второй Новосибирской от Мельцев до Палисадной, на Халтурина от Технической до улицы Кировой, ну и на Высоцкого от 40-летия Комсомола до улицы Егоршинский подход.
1: Реклама. Внимание, водители! Лето уже близко. Подготовьте свой автомобиль вместе с «Аками Восток». Комплексная диагностика всего за 2990 рублей. Только для владельцев Mitsubishi и Hyundai. Не рискуйте на дороге. Доверьте машину профессионалам. Надежность по доступной цене. Ждем вас на Сибирском тракте 30. Звоните 620. ИП «Погибай» и N66-72-092-202-20. Вся информация по состоянию на 6 мая 2026 года. Не оферта. Акция действует до конца мая текущего года.
3: 102.5. Jam FM.

0: 10 часов 23 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 15 градусов. Подводим итоги темы утра. Сегодня у нас был четверг воспоминаний. Мы тебя спрашивали про любимый вкус детства, любимое блюдо твоего детства. Ну а разыграем и сертификат на 1500 рублей в барбершоп «Кузьма». Почитаем, что еще пришло.
1: Кирилл пишет: заварные пирожные в советское время были, до сих пор такой вкус еще не пробовал.
0: Ой, Настя пишет: с детства люблю обжаренный лук до золотистого цвета, плюс сало, чтобы оставалось мягоньким, и сверху добавляем яйцо, так, чтобы с свежим хлебом макать в желток.
1: Прикольно,
0: какая,
1: да,
0: штука.
1: Интересный лайфхак.
0: Сахарница или тюря, научил дедушка. Наливаем кипяток, солим, перчим, добавляем сливочное масло, репчатый лук и много-много сухарей, чтобы было густо, и кушаем.
1: Прикольно.
0: Да.
1: Катя пишет: Иван-заваруха.
0: Иван-заваруха.
1: Это мука, вареная каша. Ее подавали с вареньем, сметаной. Семья из 7 человек, и мы ее ели строго на табуретке.
0: А почему на табуретке?
1: Не знаю.
0: Ну а сообщение, которое мы сегодня решили выбрать, пришло от Насти. Доброе утро. Мое блюдо из детства – это бабка. Не знаю, почему оно так называется. Это отварные макароны, залиты сладким омлетом, и все это запечено в духовке. Не уверена, что стало бы есть теперь, но в детстве ничего вкуснее не было, по моему мнению. Ну, по-моему, нашему тоже.
1: Да, бабка.
0: У нас это, говорю, назывался лапшевник. Я тоже его помню, я тоже его любил. Еще и добавку просил этого лапшевника.
1: Бабка рулит.
0: Настя, вручаем мы тебе сегодня наш главный приз. Сертификат на 1500 рублей в барбершоп «Кузьма». Записаться на качественную мужскую стрижку очень просто, ведь барбершопы «Кузьма» есть в каждом районе Екатеринбурга.

0: 10 часов 29 минут в Екатеринбурге. Впереди у нас яркие заголовки. Рита, о чем они будут?
1: А расскажу про трендовую стрижку.
0: Интересно.
2: Реклама. Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Долгожданная майская прогулка уже рядом. 4 маршрута от 15 до 50 километров. Регистрируйся на майпрогулка.ру и испытай себя 17 мая. 6+.
4: Телефон рекламной службы Jam.fm.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: Jam.fm.
0: Половина 11 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 15 градусов. На Jam.fm прямо сейчас яркие заголовки.
1: Вы часто себе делаете стрижку?
0: Ну как? Раз в месяц.
6: Регулярно.
0: Особо стричь-то, понимаете ли, это стрижку делают те, у кого есть там шевелюры. Мы так, прическа.
1: А как ваша прическа называется?
0: Я даже не знаю, как называется. Раньше она называлась площадка.
1: Так,
0: но потом она, площадка, превратилась в озерцо. И поэтому сейчас я говорю, как будто бы здесь площадка. То есть он воображаемый.
6: Должна была быть.
0: Была.
1: Представьте, что здесь была площадка.
0: Да.
1: Но есть новый тренд этого сезона. Стрижка под названием чашка. Стрижка-чашка.
0: Это я, кстати, видел, по-моему, догадываюсь. Но это вот когда... Раньше было под горшок называлось, сейчас стала она называться чашка.
1: Ну да, но часто сейчас ее делают на удлиненную, на более такую среднюю длину или даже на длинные волосы.
0: Ничего себе.
1: Это такая многослойная стрижка с эффектом укладки феном. Локоны разной длины добавляют объема, передние пряди доходят до скул и обрамляют лицо. То есть можно сделать и короткую, как корешка будет, и на длинные волосы, например, на мои. Форма напоминает перевернутую кофейную чашку и выглядит одновременно универсально и стильно. Ну, то есть можно разные прически сделать, и при этом такая стилевая стрижечка. Эта стрижка, кстати, Рэйчел из «Друзей», героини Дженнифер Энистон, если помните, у нее такая, ну, лесенка она еще называлась, вот что-то такое. Такие стрижки уже массово делают звезды. Например, у Хейли Бибер была такая стрижка. Кая Гербер тоже делала такую стрижку себе.
0: Слушай, ну, как будто чашечку тебя накрыли, да, сверху?
1: Да, причем, ну, я говорю, что можно на длинные волосы сделать, то есть чашка, а потом дальше продолжение чуть-чуть.
0: Вот я вижу, смотрю, что есть разные варианты, тут в зависимости от глубины емкости у тебя может быть пониже чашечка, покороче чашечка и так далее. Ну, почему нет? Если симпатично, если людям нравится, если есть из чего делать,
1: почему бы и нет?
0: Хоть чашку, хоть горшок.
3: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 10 часов 32 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam.fm — ООО «СЗ Талан», Екатеринбург, ЖК «Курчатов» и «Береговой». В центре города плюс 15 градусов. Синоптики пообещали нам переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер теплый, южный, 3,8 метра в секунду. Температура днем плюс 23, плюс 25 градусов. В Первоуральске, Полесском и в Асбесте сейчас плюс 14, в Туринске плюс 15 градусов.
3: Реклама.
4: Так, давай решим, Береговой или Курчатов?
7: А кто застройщик?
4: Талан, с этим мы точно определились.
7: Семейные кварталы Береговой и Курчатов от федерального застройщика Талан. Уютное пространство, комфорт и грамотные планировки каждой квартиры с живописными видами на набережную или красивый парк. До конца мая этого года скидки до 15% и выгодные ставки по семейной ипотеке. Подробности на сайте talan.ru. Застройщик ОСЗ Талан, регион 54. Кредитор ПАО Сбербанк. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Jam FM 102.5. Jam FM.

0: где пробки?
1: 10:47 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 16 градусов. 4 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы Малышева от Мира до Егоршинского подхода, также Космонавтов от Победы до улиц машиностроителей от площади Первой Пилетки до проспекта Космонавтов. Также много машин на 2-й Новосибирской, от Умельцев до Палисадной, на Блюхера от Мира до Сахалинской, на Халтурина от Технической до улицы Кирова и на Высоцкого от 40-летия Комсомола до улицы Егоршинский подход.
2: 102.5 Джем FM.

0: 10 часов 53 минуты в Екатеринбурге, за окном плюс 16 градусов. Часто ли вы пьете кофе?
1: Да, я часто, каждый день.
0: Ну, да. Смотрите, как выбрать хороший растворимый кофе? Бодрящий напиток должен быть светло-коричневым с карамельным оттенком. И главное, полностью растворяться в воде. Если какой-то осадок или какие-то штучки остаются на дне кружки, это значит, что примеси какие-то в кофе.
2: Не совсем растворимый кофе,
0: да,
2: получается.
0: Не полностью растворимый, да. Какой-то недорастворимый кофе.
1: Такой нам не нужен.
0: В общем, обращаем на это внимание. Ну и, кстати, по словам ученых, которые все это нам рассказывают, кофе влияет на импульсивность, эмоции. Вот, отказ от кофе улучшает сон и память. Так что, да, чем больше пьем кофе, тем меньше помним.
2: А? И меньше спим.
0: Ты кто? Вы кто, ребят? Вы кто?
1: Я забыла, что я сейчас пью.
0: Кофе, в общем, пьем умеренно. Но в любом случае, я не знаю, без кофе уже, конечно, там написано, что 2-3 кружки в день нормально.
1: Нормально.
0: Главное, не переборщить. Не переживай, не переборщишь, если слушаешь Jam FM, то ты постоянно на позитиве, готов танцевать и отправлять классное сообщение в наш мессенджер Макс, плюс 7-9-3-2-0-2-0-100-2-5. Отзовись, порадуй, сделай приятно коллеге по работе, начальнику, родственникам, кому пожелаешь. Причем слушать нас можно на всем земном шаре. Jam FM, интернет-вещание работает. Подключайся и слушай нас круглосуточно. Также слушая свежие истории, которые Яна Ефимова скоро уже будет вам...
1: начитывать.
0: Ну да, рассказывать. И каждый час все будет новое и новое появляться что-то. А, естественно, в 17.00 у нас наша Jam, вечернее шоу
1: Jam
0: на
1: Jam FM.
0: Jam без правил называется. Миша Киселев и также Яна Ефимова. Конкурсы, призы, подарки, гости. В общем, много
1: все
0: всего, да, интересного. И дорога домой также будет скрашена. В общем, оставайся на Jam FM, слушай классную музыку и отличного тебе рабочего дня.

0: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Jam.FM.
2: Доброе утро. В России примут резолюцию о недопустимости запрета русского языка. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Документ будет принят по итогам Международного филологического форума в Санкт-Петербурге. После принятия резолюцию планируют направить зарубежным партнерам России для внимательного ознакомления, сообщает РИА Новости. Министр Кравцов подчеркнул, что изучение и поддержка русского языка является важнейшим направлением в развитии российского образования. 18 аварий по вине пьяных водителей произошло на Среднем Урале. Статистику за период с января по март озвучил в центре ТАСС «Урал» заместитель главного госинспектора безопасности дорожного движения региона Денис Митряшов.
3: В первом квартале 2026 года совершено 18 таких ДТП, в результате которых 3 человека погибли и 33 получили ранения. Если выделять отдельно Екатеринбург, в первом квартале уже совершено 9 таких дорожно-транспортных происшествий, где, к сожалению, уже 2 человека погибли и 17 получили ранения.
2: В прошлом году в Свердловской области по вине пьяных водителей погибли 90 человек, еще 306 пострадали. Власти Екатеринбурга планируют обновить стелы на двух въездах в город – на Московском и Челябинском трактах. Тему обсуждали в городской думе. Внешний вид надписи «Екатеринбург» большими синими буквами на Московском тракте возмутил депутата Сергея Павленко. По его словам, стела находится в запустении, она вся исписана, везде бутылки разбросаны. Председатель думской комиссии по местному самоуправлению Дмитрий Сергин поддержал идею обновления, тем более, что год назад стелу на Московском тракте требовала отремонтировать прокуратура, пишет газета «Коммерсант». 23 мая в центре Екатеринбурга снова откроется общественная территория для отдыха «Лето на площади». Как сообщили в мэрии, в ближайшее время специалисты снова установят на площади 5-го года мобильные конструкции. Это настилы, клумбы с зелеными насаждениями, скамейки, навесы от дождя и солнца. Территория будет задействована в крупных общегородских мероприятиях, сообщает «Новый день». Ботаники не советуют приносить домой букеты сирени. Их нужно оставить только в проветриваемом помещении, например, на террасе, веранде и ни в коем случае не в спальне. Как поясняют эксперты, на которых ссылается РИА Новости, в листьях и соцветиях сирени содержится сирингин. Это сердечный гликозид, который вызывает аритмию, нарушение сна, головную боль, а в крайних случаях даже ухудшение зрения и снижение количества тромбоцитов. У некоторых бывают аллергические реакции на него, и это тоже нужно учитывать, говорят ботаники. Доллар 73.34, евро 85.90.
1: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
4: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
1: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика, ипотека, ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф. Прогноз погоды на Jam.FM.
0: Всем доброго утра. В Екатеринбурге 11.04. Спонсор выпуска ООО «Вертебра-центр». За бортом пасмурно и плюс 16. На сегодня синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадка, ветер с юга 3 до 8 метров в секунду. В течение дня 23-25. Тепла.
1: Реклама.
5: Шея не поворачивается, тянет поясницу. Не ждите, пока боль станет привычной. Вертебра-центр. Сеть специализированных клиник в Екатеринбурге.

Гармония — это хорошо. Но если вдруг даже что-то нарушит твою гармонию сегодня, четверговую, пусть это будет приятным, классным, вдохновляющим. Ну, а с меня, как всегда, хорошая музыка. Артика Астина, Джем ФМ. У микрофона я, диджей Дэн. Всем большой привет. Скоро Максим, затем Лирика. Прямо сейчас Дон Диабло и Фитц энд Тантрумс на Джем ФМ.

0: Вернемся к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Реклама. Сезон «Гриль» в гипермаркетах «Магнит». Сочные шашлыки, напитки и розыгрыш призов. Покупайте с 9 по 16 мая 2026 года в «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный» от 3000 рублей и участвуйте в розыгрыше. Акция действует не на всей территории России. Есть иные ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru.
2: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Селькоровская, 22. 228-2111.
1: Телефон рекламной службы Jam FM.
0: 235-0905.
1: 235-0905.
0: Jam FM. Где пробки?
2: 11.15 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Интерлингва» — языковая академия «Талисман». 4 балла из 10. Сервис Яндекс.Карты. Рисует у себя на страничке. Высоцкого стоит от 40-летия Комсомол до улицы Егоршинский подход. Халтурина от Технической до Кирова. Малышева от Гагарина до улицы Егоршинский подход. Постоим на Восточке от Советской до Декабристов. Также на Блюхера от Мира Драевского. Такая же история на машиностроителе. От площади первой пятилетки до Космонавта. Вторая новосибирская стоит от Умельцев до Палисадной. Шевская от Тепличной до Космонавта.
0: Реклама.

0: талисмане. Очень интересно.
1: Анечке про талисман рассказал Дениска. И теперь сестра и брат болтают на английском.
2: Летние языковые программы для детей. Талисман 8-800-7-800-800.
3: И снова музыка прямо сейчас.
4: 102.5 Джим ФМ.
5: Солнце на закат провожают огни, и на сердце ставят замки.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! На актрису Брук Шилдс напала обезьяна. Дочь звезды рассказала о случае, который произошел с ней и ее мамой в Таиланде. Тогда актриса активно снималась в одном из фильмов. Она совмещала работу и семейный отдых. Дело в том, что Брук захотела искупаться. Ее дочь в это время плавала на яхте рядом. Девушка стала свидетельницей опасного инцидента. После случившегося она искренне была восхищена своей матерью. Роуэн прокомментировала: «Мы из тех людей, которые думают, что могли бы подружиться со львом. Но она подошла к обезьяне. А потом та на нее напала. Я никогда не видела, чтобы кто-то плыл быстрее. И нам пришлось быстро покинуть остров». Сама Брук очень сильно испугалась. Она пыталась откупиться от нападок животного бананами, но это не сработало. Теперь мама и дочь уверяют, что на всю жизнь запомнили это приключение. Они призвали туристов быть осторожными. Да уж, вот это воспоминание. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: 11:29 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». За бортом без изменений пасмурная плюс 16. На сегодня синоптики пообещали переменную облачность, без осадков. Ветер с юга от 3 до 8 метров в секунду. Ну а в течение дня 23-25 тепла.
1: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
4: Операции по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
1: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Даже если не над собой, над кем-то другим или вообще над чем-либо, это будет здорово. Смех – это хорошо. Это продлевает жизнь. Побольше тебе улыбок, ну и хорошего настроения и классного четверга. Двигаемся дальше с хорошей музыкой на Jam FM. Меня зовут Диджей Дэн, скоро Ваня Дмитриенко, затем Юлиана Караулова. Прямо сейчас Симони на Jam FM.

0: Музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: Новости на Jam.fm.
1: Добрый день. Только США способны быть посредником для урегулирования по Украине. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, президент Дональд Трамп по-прежнему хочет, чтобы конфликт на Украине завершился, и надеется на то, что в ближайшее время Москва и Киев вернутся за стол переговоров. Также Рубио добавил, что, по его мнению, процесс восстановления Украины после завершения конфликта потребует не менее 20 лет. На Урале запустили единственную в России горячую линию для поиска раненых бойцов, сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в Свердловской области. Инициатива создана при окружном военно-медицинском управлении. Поводом стало обращение омбудсмена Татьяны Мерзляковой к командованию Центрального военного округа. Горячая линия будет работать ежедневно с 9 до 19 часов по екатеринбургскому времени для жителей 29 российских регионов, входящих в состав Центрального военного округа. Звонки принимаются по телефонам в Екатеринбурге, один из них 359-32-58. На звонки ответят специалисты, информацию предоставят только по местоположению и дате поступления бойцов. Другие сведения заявители узнают, обратившись лично в госпиталь, сообщает «Комсомольская правда». Традиционная акция «Ночь музеев» пройдет в Екатеринбурге в эту субботу. 16 мая музеи, участвующие в проекте, будут работать допоздна. Акция стартует в 18 часов, продлится до полуночи. Дневная программа с 11 до 17 часов. Вход для детей сделали свободным. Проект посвящен Году единства народов России и Году уральского рока. Всего задействованы 100 площадок, из которых 18 бесплатные. Подробную программу и список всех локаций можно найти на сайте проекта. Традиционная майская прогулка пройдет в Екатеринбурге в это воскресенье. Ожидается около 15 тысяч участников. Горожане вновь смогут погулять по городу и его окрестностям, насладиться видами и проверить свои силы. Чтобы стать участником проекта, нужно зарегистрироваться либо на сайте, где указать желаемый маршрут, оплатить организационный взнос и распечатать анкету, поставить подпись, а в день мероприятия прийти с ней на старт. И второй вариант – получить регистрацию на самой прогулке. Для этого нужно пройти в шатер регистрации и заполнить бумажную анкету на месте, сообщает Урару. В 2028 году у девятиклассников в России появится третий обязательный экзамен – история. Об этом заявил глава Рособорнадзора Анзор Музаев на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. По словам Музаева, это будет устный экзамен. Задания будут базироваться на учебных материалах. Цель экзамена – проверить понимание учениками исторических процессов, сообщает РИА Новость. Доллар 73.34, евро 85.90.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: 12.03 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синица.реформа1». За бортом плюс 16 и преимущественно все-таки пасмурно. На сегодня синоптики пообещали переменную облачность, без осадков, ветер с юга от 3 до 8 метров в секунду в течение дня, 23-25 тепла.
0: Реклама. Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
3: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
4: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
5: Застройщик ОАЗ «Синица.реформа1». Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ 314.

из тех, кто прислушивается к вселенной, следит за знаками. Матвей Мельников на Jam FM, намек на нас. Пусть вся вселенная и вообще все будет за тебя. Побольше причин для улыбки. Ну а с меня хорошая музыка, она точно не помешается. Зовут меня Диджей Дэн. Вперед, скоро Полин Гагарина, затем Боб Синклер и Гарри Пейн. А прямо сейчас Нюша на Jam FM.

0: Готовься к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Реклама.
2: Роза Тимуровна, это ваш арендатор. Хочу стены перекрасить.
3: Это не художественная галерея. Нельзя.
4: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
5: Моя квартира, мои правила.
6: Застройщик ООО СЗ проект С-33. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Долгожданная майская прогулка уже рядом. 4 маршрута от 15 до 50 километров. Регистрируйся на майпрогулка.ру и испытай себя 17 мая. 6+.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
8: 235-0905.
0: 235-0905.
9: Jam FM.
10: Где пробки?
11: 12.17 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ИП «Погиба» Александр Иванович. Автоцентр «Аками Восток» на Сибирском тракте 30. Как сообщает сервис Яндекс.Карты. Малышева стоит от Гагарина до улицы Егоршинский подход, Блюхера от Мира до Сахалинская, Высоцкого от 40-летия Комсомола до улицы Егоршинский подход, Халтурина технически до Кирова, постоим на Машиностроителя от площади первой пятилетки до Космонавтов, также на Восточке от Ленина до Декабристов, Амундсена стоит от Бардина до Объездной и много машин на Декабристов от Луначарского до Восточной.
12: Реклама. Внимание, водители! Лето уже близко. Подготовьте свой автомобиль вместе с «Аками Восток». Комплексная диагностика всего за 2990 рублей, только для владельцев Mitsubishi и Hyundai. Не рискуйте на дороге, доверьте машину профессионалам. Надежность по доступной цене. Ждем вас на Сибирском тракте 30. Звоните 620. ИП «Погибай», ИН-66-72-092-202-20. Вся информация по состоянию на 6 мая 2026 года. Не оферта, акция действует до конца мая текущего года.
0: И снова музыка прямо сейчас.
13: 102.5. Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Актрисы фильма «Дьявол носит Прада 2» получили огромные гонорары. Спустя 20 лет на экраны кинотеатров вышло продолжение культового фильма. Энн Хэтэуэй и Мэрил Стрип с удовольствием вернулись к своим ярким ролям. Недавно стало известно, какие впечатляющие суммы они за это получили. Как сообщает The Voice, Мэрил Стрип настаивала на равных гонорарах с Хэтэуэй и Блант. Актрисы даже заключили соглашение, в котором прописано, что сумма вознаграждения должна быть одинаковой. Так актрисы заработали ошеломительные почти 13 миллионов долларов. Поклонники удивлены такой цифре и считают, что такой вклад более чем обоснован. Примечательно, что за первую часть фильма актрисы получили гораздо меньше. Тогда Энн заработала миллион долларов, в то время как Эмили – 800 тысяч. Мэрил Стрип получила 4 миллиона долларов. Вдобавок к этому, тогда роль стервозной Миранды подарила ей престижную премию «Золотой глобус». Отмечу, что вторая часть фильма «Дьявол носит Прада» существенно обогнала первую по кассовым сборам в мировом прокате. Ну все, теперь можно до старости не работать. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
3: 12.29 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Талан Екатеринбург». ЖК «Курчатов» и «Береговой». В центре города плюс 17, ну и периодически выглядывает солнце. На сегодня синоптики пообещали переменную облачность, без осадка, ветер с юга от 3 до 8 метров в секунду. В течение дня 23-25 тепла.
1: Реклама.
4: Так, давай решим, Береговой или Курчатов?
5: А кто застройщик?
4: Талант. С этим мы точно определились.
5: Семейные кварталы Береговой и Курчатов от федерального застройщика «Талант». Уютное пространство, комфорт и грамотные планировки каждой квартиры с живописными видами на набережную или красивый парк. До конца мая этого года скидки до 15% и выгодные ставки по семейной ипотеке. Подробности на сайте talant.ru.
6: Застройщик ОСЗ «Талант Регион 54». Кредитор ПАО «Сбербанк». Проектные декларации на сайте nash.com.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

Винтаж творит на Jam FM, ну а я, мне вернее, ничего сочинять не нужно. Прям по курсу, перед глазами, календарь, 14 мая, четверг, среда была вчера. Четверг, и сегодня день фрилансера, те люди, кто сам себе хозяин, что называется, на вольных хлебах, и таких с каждым годом все больше и больше, с развитием технологий. Поэтому самое главное, в первую очередь, поздравляю вас, всех сопричастных, ну и себя любимого. Я тоже отчасти немного фрилансер. Ну а всем, если даже у тебя никакого события нет, всем хорошего настроения и вкупе с ним хорошая музыка здесь, на Jam FM. Зовут меня Диджей Дэн, скоро Сергей Арутюнов, Алик Парастаев и Диджей Димиксер, от них старый хит в новом звучании. Затем Сэм Фельдс и певица OX. Ну а прямо сейчас Никита и Мария Зайцева составят компанию на Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Сезон «Гриль» в гипермаркетах «Магнит». Сочные шашлыки, напитки и розыгрыш призов. Покупайте с 9 по 16 мая 2026 года в «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный» от 3000 рублей и участвуйте в розыгрыше. Акция действует не на всей территории России. Есть иные ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru.
2: Интеллектуальная игра, завоевавшая сердца игроков по всему свету. «Мозгобойня». 49 вопросов обо всем на свете. От кино и музыки до науки и истории. Приглашай друзей, собирай команду мечты и побеждай! Мозгобойня. Регистрация на сайте rudagames.com. 16+.
3: АОПК УКРС 22-660-03-50-01. Екатеринбург.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
4: 235-0905.
0: 235-0905.
4: Jam FM.
0: Здесь снова музыка. Прямо сейчас.
5: 102.5. Jam FM.

С замирающим сердцем, Сэм Фельдс и певица Оэкс на Джем ФМ. А я с важной информацией по поводу предстоящего уикенда. Но если конкретно насчет этого воскресенья, мы идем гулять. Ищи пушистого альфа на старте майской, конечно же, прогулки. Делай фоточки, отправляй в группу Радио Джем ФМ ВКонтакте под специальным постом. Ну, не просто так. В понедельник, 18 мая, при помощи специального приложения мы рандомно выберем трех победителей и подарим сертификаты на пиццу. Все подробности в группе Радио Джем ФМ ВКонтакте для слушателей старше 12 лет.

0: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Jam-FM.
2: Добрый день. Судимым иностранцам не дадут российский паспорт. Госдума приняла в первом чтении соответствующий законопроект. Документ предполагает отказ в выдаче российского гражданства и вида на жительство всем иностранцам с непогашенной судимостью за любое преступление. Сейчас ограничения касаются только заявителей с судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления. В соответствии с новым законом, иностранцы старше 14 лет будут обязаны предоставить в МВД документ, подтверждающий отсутствие судимости. Бенефициара корпорации СТС Алексея Боброва, а также его соучастников Антона Боликова и Татьяну Черных оставили в СИЗО до 15 августа. Решение по ходатайству следствия накануне поздно вечером принял Верхоисетский суд Екатеринбурга. Всех обвиняют в мошенничестве. Накануне суд продлил также до 15 августа домашний арест бывшему вице-губернатору Олегу Чемизову. Его также обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, он согласовывал субсидии разным юридическим лицам, в том числе компаниям, принадлежащим Алексею Боброву и Артему Бикову. Тем самым бюджету был нанесен ущерб, сообщает «Новый день». Два свердловских музея стали финалистами национальной премии имени Лихачева. Так, в номинации «Музейная экспозиция» с проектом «Автомобильные звезды СССР» на победу претендует музейный комплекс в Верхней Пышме. Выставка к 130-летию отечественной автомобильной промышленности рассказывает историю 10 автомобильных заводов Советского Союза. Выставка «Спасти и вернуть. Медицинский фронт Великой Победы» вышла в финал в номинации «Выставочный проект». Экспозиция организована музеем «Россия. Моя история» в Екатеринбурге. Всего в финал прошли 114 проектов. Победители объявят 20 мая в Москве. В Екатеринбурге открыли вторую очередь кластера «Салют». Как сообщили в департаменте информполитики, на новой площадке прошли мероприятия Всероссийского финансового форума «Финмаркет». После открытия второй очереди площадь кластера составила почти 1200 квадратных метров. Теперь «Салют» может принимать до 400 человек и проводить более сложные мероприятия. Молодежный кластер «Салют» был открыт в реконструированном кинотеатре в августе прошлого года при поддержке мэра города и губернатора Свердловской области. Площадка предназначена для реализации молодежной политики по профориентации, патриотическому воспитанию и обеспечению досуга, пишет «Комсомольская правда». Новая отечественная комедия «Своя в доску» вышла сегодня в прокат. Это история про учительницу-скейтбордистку. В центре сюжета строгая ответственная учительница, которой легко дается работа, в отличие от взаимоотношений с сыном. Во время спора с ним женщина заключает пари. Подросток вернется к учебе, если она пройдет квалификацию на крупных скейт-соревнованиях. В главных ролях Ольга Лерман, Виктор Хориняк и другие. Режиссер Илья Лебедев, известный по работе над лентой «Любовь Советского Союза» и сериалом «Красная поляна». Доллар 73.34, евро 85.90.
1: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
3: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
1: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф. Прогноз погоды на Jam-FM.
0: 13.05 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Вертебра-центр». В центре города плюс 17 и становится повеселее. Ну, судя по картинке. На завтра, пятницу, 15 мая, синоптики пообещали переменную облачность, без осадков, ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду, ночью до плюс 15, завтра днем 18-24 тепла.
1: Реклама.
4: Вы привыкли держаться, даже когда болит спина, тянет шею, кружится голова и нет сил. Но терпеть не значит решать проблему. В вертеброцентре помогают вернуть легкость движения и качество жизни. Опытные специалисты, комплексный подход, внимание к вашему состоянию. Вертеброцентр в Екатеринбурге. Телефон 228 70 31.
5: Вертеброцентр. Живи легко.

В нашем случае много H2O должно быть в водичке, потому что жаришка на улице и всю эту оставшуюся коротюсенькую недельку и следующую. Ну, если верить, конечно, прогнозу. Поэтому, чтобы комфортно было, водичка, вентилятор, кондиционер, конечно же. Но это уже по ситуации. Ну и оставаться здесь, на Jam FM, освежаю тебя хорошей музыкой. Только что DJ Smash, Arctic Asti, CO2. Далее у нас Иванушки International, затем Дим Билан и Мари Краймбрери. Ну а прямо сейчас Биби Рекса на Jam FM.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама.
2: За отдыхом в радугу, за эмоциями в радугу. Откроем летний сезон в парке «Радуги». Аттракционы, свежий воздух и вкусная еда. Все для вашего яркого дня. «Радуга парк» – наш любимый парк в любое время года.
3: Сезон «Гриль» в гипермаркетах «Магнит». Сочные шашлыки, напитки и розыгрыш призов. Покупайте с 9 по 16 мая 2026 года в «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный» от 3000 рублей и участвуйте в розыгрыше. Акция действует не на всей территории России. Истинные ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
4: 235-0905.
0: 235-0905.
4: Jam FM.
5: Где пробки?
6: 13.17 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Интерлингва» — языковая академия «Талисман». 5 баллов в сервисе «Яндекс.Карты» рисуют у себя на страничке. Малышева стоит от Гагарина до улицы Егошинский подход, Высоцкого от 40-летия Комсомола, также до улицы Егошинский подход. Блюхера от Мира до Сахалинской, Халтурина технической до Кирова, потерпим на Восточной от Ленина до Декабристов, Карла Липнихта до Люксембург, стоят от Шевченко до Карла Маркса, Амундсен от Бардина до Обездной, Космонавтов от Победы до Машиностроителей.

0: тесты. Летом в талисмане. Очень интересно.
1: Анечке про талисман рассказал Дениска. И теперь сестра и брат болтают на английском.
2: Летние языковые программы для детей. Талисман 8 800 7 800 800.
3: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Катя Лель отреагировала на слухи о том, что она родила дочь от Хабенского. Дочь артистки родилась в ее браке с бизнесменом Игорем Кузнецовым. Недавно Эмилии исполнилось 17 лет. В честь этого события Катя выложила в сеть снимки именинницы, которые стали предметом активного обсуждения. Поклонники тут же принялись внимательно разглядывать внешность девушки. Многие из них хотели найти схожесть в чертах Эмилии и актера Константина Хабенского. В сети давно обсуждают то, что Лель могла родить девочку именно от него. Певица не выдержала нападок хейтеров и прокомментировала. Цитирую. «Если о вас говорят, значит вы им очень интересны. Не даете покоя. Пускай говорят. А с Константином Хабенским мы познакомились через 13 лет после рождения доченьки. Теплоты и доброты всем нам». Артистка тут же сгладила свой гнев милым поздравлением. Она отметила, что у дочери очень нежный характер. Она назвала девушку своей главной победой в жизни. Ну а мы присоединяемся к поздравлениям. И никакого подвоха искать точно не станем. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: 13:29 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365» с бортом плюс 18. На завтра, пятницу, 15 мая, синоптики нам пообещали переменную облачность. Без осадков преимущественно. Ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 15, завтра днем до плюс 24.
1: Реклама. Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
4: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-1717 и на здорово365.ру.
5: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Влад, завись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: Немного позитивчика от тебя прилетело. Большой привет мужу Антону. Легкого труда, хорошего дня. Люблю, твоя Настя написала. Вторая половинка супруга. Класс, респект. Ну вот, простые слова, ну как же приятно. Я просто себя на место Антона поставил. Большой привет и хорошего дня отделу управления персоналом Уральского железнодорожного агентства. Это от Анечки. Аня, тебе тоже хорошего-прихорошего. Марина, всем доброго дня. Спасибо за хорошее настроение. Работать легче. Золотые, Мариночка, слова. Ну, конечно, музыка нам жить и строить помогает. А если хорошая и на Jam FM, то совсем огонь. Если есть что сказать, пиши, выходи на связь, я в твоем распоряжении. Зовись, порадуй на Jam FM. Хорошего четверга.

0: Кока-Кола.
1: Jam FM.
0: В автомобиле.
1: Jam FM.
0: На смартфоне и колонке.
1: Jam FM.
0: Всегда и везде. Jam FM.
1: Jam FM.
2: Плачет девочка.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Долгожданная майская прогулка уже рядом. 4 маршрута от 15 до 50 километров. Регистрируйся на myprogulka.ru и испытай себя 17 мая. 6+.
3: Телефон рекламной службы Jam FM. 235-0905. 235-0905.
4: Jam FM. Где пробки?
5: 13.45 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ИП «Погиба» Александр Иванович. Автоцентр «Ками Восток» на Сибирском тракте 30. 5 баллов. Движение плотное. Это все на страничке сервиса «Яндекс.Карты». Малышева стоит в Гагарина до улицы Егошинский подход. Здесь оставим более 40 минут. Это больше всего по времени. В районе 20. Халтурина, Техническая до Кирова. Блюхер от Мира до Скалинской. Восточка от Ленина до Декабристов. И 10 минут. Это Комсомольская от Педагогической до Малышева. Высоцкого от 40-летия Комсомола снова до улицы Егошинский подход. Самунсона от Бардина до Обездной. Космонавтов от Победы до Машиностроителей.
1: Реклама.
6: Внимание, водители! Лето уже близко. Подготовьте свой автомобиль вместе с «Аками Восток». Комплексная диагностика всего за 2990 рублей. Только для владельцев Mitsubishi и Hyundai. Не рискуйте на дороге. Доверьте машину профессионалам. Надежность по доступной цене. Ждем вас на Сибирском тракте 30. Звоните 620. ИП «Погиба» и ИНН-66-72-092-202-20. Вся информация по состоянию на 6 мая 2026 года. Не оферта. Акция действует до конца мая текущего года.
3: И снова музыка. Прямо сейчас.
7: 102.5. Jam FM.

Зиверт эгоистка. На Jam FM. Я не такой. Я поделюсь. Эта информация для всех абсолютно. А тем более она приятная, связана с вкусными подарками. В это воскресенье Jam FM, ну как и многие наверняка, отправляются на майскую прогулку 17 мая. Внимание, ищи яркого нашего Альфа на старте майской прогулки. Ну и сделай прикольные фоточки вместе с ним. А после загружай, скидывая свои фотографии в группу Радио Jam FM ВКонтакте под специальным постом. Спросишь, зачем это делать? Затем, чтобы выиграть сертификаты на вкуснейшую пиццу. В понедельник, 18 мая, при помощи специального приложения мы рандомно выберем трех победителей и подарим, собственно, сертификаты на вкусную пиццу. Если что-то непонятно, подробности в группе Радио Jam FM ВКонтакте. Заходи, смотри. Для слушателей старше 12 лет.

0: Новости на Jam FM.
1: Добрый день. На российских границах усилили санитарный контроль, чтобы не допустить завоза хантавируса «Андес», пишет парламентская газета со ссылкой на Роспотребнадзор. Речь о варианте вируса, который распространен в Америке и может вызывать тяжелую легочную форму заболевания. В России, как пояснили в ведомстве, природные очаги хантавируса есть, но они связаны с другой формой инфекции, которая от человека к человеку не передается. Кроме того, климат в нашей стране для вируса «Андес» неблагоприятен. Также в России есть необходимые тест-системы для диагностики таких инфекций. В Екатеринбурге начался суд над двумя мигрантами из Средней Азии по обвинению в покушении на убийство мужчины, поставившего вопрос о смене управляющей компании в своем доме. Как сообщил старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР Александр Шульга, прошлым летом житель Ленинского района Екатеринбурга инициировал смену управляющей компании. Представители УК, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, опасались потерять доходы и решили ликвидировать активиста. Для этого наняли мигрантов. Те выманили жертву в малолюдное место, жестоко избили и бросили. Думали, что он умер, однако его спасли. Следствие установило личности заказчиков. Некоторые из них скрылись за границей. Дело в отношении двух исполнителей уже рассматривается в суде, пишет «Новый день». В Екатеринбурге ждут с рабочим визитом генерального прокурора России. Ожидается, что Александр Гуцан посетит Свердловскую область в июне. Об этом изданию «Комсомольская правда» Екатеринбург сообщил осведомленный источник. По предварительной информации, действительный государственный советник юстиции может провести в Екатеринбурге личный прием граждан. Объявлен еще один хедлайнер «Уральской ночи музыки». Это певица Юлия Савичева. Как рассказали порталу «Ура.ру» организаторы, она споет в историческом сквере. Там же, как сообщалось ранее, будут выступать группа НЛО. Кроме того, на сцену выйдут Левицкая, Ветры, Ванин и другие исполнители. «Уральская ночь музыки» пройдет в Екатеринбурге 19 июня. Все концерты бесплатные. Среди приглашенных звезд также ожидаются группы «Смеш Бэнд», «Пицца» и «Чайф». Последний закроет фестиваль акции «Светает». В Китае набирает популярность странный бьюти-тренд – увеличение головы. Процедуры увеличения черепа обычно включают в себя разрез на коже головы, после чего надкостницу отделяют, под нее помещают материал, чтобы приподнять череп и придать ему желаемую форму. Для этого используют высокотехнологичные протезы, напечатанные на 3D-принтере, также титановые пластины или костный трансплантат. Все это небезопасно. В соцсетях много ужасных историй о людях, которые провели процедуру и в итоге остались с лысиной. Доллар 73.34, евро 85.90.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 14.03 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синица.Реформа1». За бортом солнечная и в центре города плюс 19. На завтра пятницу, 15 мая, синоптики пообещали перемену облачность, без осадков, ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Этой ночью до плюс 15, завтра днем до плюс 24.
0: Реклама. Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
3: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
4: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
5: Застройщик ОАЗ «Синица.Реформа1». Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ 314.
6: Jam FM 102.5.

И желательно хорошо. Понятно, что у каждого свои мерки этого понятия «хорошо жить», но, тем не менее, всем этого. Ну и хорошо, что ты здесь, на Jam FM, для тебя, только для тебя хорошая музыка. Ну и моя скромная компания, зовут Диджей Дэн. Всем привет, скоро Бахти и Туркен, затем Мадонна, а прямо сейчас Ёлк на Jam FM.

0: Вернемся к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Сезон «Гриль» в гипермаркетах «Магнит». Сочные шашлыки, напитки и розыгрыш призов. Покупайте с 9 по 16 мая 2026 года в «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный» от 3000 рублей и участвуйте в розыгрыше. Акция действует не на всей территории России. Истинные ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
6: 235-0905.
0: 235-0905.
7: Jam FM.
8: Где пробки?
9: 14.15 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ИП «Погиба» Александр Иванович. Автоцентр «Ками Восток» на Сибирском тракте 30. По сообщениям в сервисе Яндекс.Карты. Малышева стоит от Гагарина до улицы Егошинский подход. Здесь оставим больше всего по времени, более 30 минут. 15. Это Халтурина, Техническая, до Кирова, Влюхер, от Мира до Сахалинская. 10 минут. Восточная, от Малышева до Декабристов. Машиностроитель от площади первой пятилетки до Космонавтов. Такая же история в базовом переулке от станции Пионерская до Асфальтов завода. Потерпим на Космонавтов от Победы до Машиностроителей.
10: Реклама. Внимание, водители! Лето уже близко. Подготовьте свой автомобиль вместе с «Аками Восток». Комплексная диагностика всего за 2990 рублей. Только для владельцев Mitsubishi и Hyundai. Не рискуйте на дороге. Доверьте машину профессионалам. Надежность по доступной цене. Ждем вас на Сибирском тракте 30. Звоните 620. ИП «Погиба» и ИН-66-72-092-202-20. Вся информация по состоянию на 6 мая 2026 года. Не оферта. Акция действует до конца мая текущего года.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

Ну и там на старте будет наш пушистый Альф, вот, сделай с ним несколько, можно даже одну фотографию классную, прикольную, и затем отправляй оную, либо фоточки в группу Jam FM ВКонтакте под специальным постом, не просто так, в понедельник, 18 мая, мы при помощи специального приложения рандомно выбираем трех победителей, ну, авторов лучших фоточек, и дарим сертификаты на 500, так. Вкусности вам обеспечены. Но это при условии, если на майской прогулке фоточки с нашим Альфом и все это выложишь в группу Jam FM ВКонтакте. Ну, там, если что, все подробности. Заходи. Для слушателей старше 12 лет.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Карди Би спровоцировала слухи о воссоединении с отцом своего четвертого ребенка. Карди Би и игрока в американский футбол Стефана Дикса заметили вместе на благотворительном мероприятии ко Дню Матери. Пара мило ворковала, целовалась и обнималась перед камерами на фоне слухов о своем расставании. Хотя всего несколько месяцев назад Карди говорила о разрыве. В начале года фанаты заподозрили неладное, когда Карди и Дикс отписались друг от друга в социальных сетях. Однако свежие кадры говорят об обратном. Они разлетелись по всей сети и вызвали бурную реакцию поклонников. Пользователи прокомментировали: «Когда она счастлива, и я счастлив. Почему все решили, что они расстались? Они же сами нам ничего об этом не говорили». Отмечу, что ранее бывший муж Карди Би требовал проведения ДНК-теста для ребенка Карди и Дикса. Судья отклонил это предложение, но одобрил тест для одного из других детей рэп-артистки. Бракоразводный процесс Карди с бывшим все еще продолжается. Хорошо, что возлюбленные все-таки вместе. Нам нравится эта пара. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
3: 15.31 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник. Здоровье 365. За бортом без изменений. Солнечный плюс 20. На завтра, пятницу, 15 мая. Синоптики нам пообещали переменную облачность без осадков. Ветер при этом юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 15. Завтра днем 18-24 тепла.
4: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
5: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
4: Выбирайте «Здоровье». «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Группа Виз, Стас Лыжник и Вещица, еще не поздно, на Jam FM, ну и, конечно, в нашем случае точно не поздно, ну, мягко говоря, написать свой вариантик, свои истории, чего тебе не хватает во дворе для полного счастья. Ну, это тема сегодняшнего вечернего шоу, Jam без правил, как всегда, в 17.00, здесь Миш Киселев, Яна Ефимова, в течение двух часов все обсуждают, рассказывают и дарят, конечно, подарки, обязательно они предусмотрены, поэтому выходи на связь, вот, рассказывай, чего тебе не хватает во дворе для полного счастья. Тем более, все, холода остались позади. Ну, по дереву постучал, чтобы не сглазить, потому что летняя погода, вот сейчас то самое время, когда во дворе на свежем воздухе можно играть, зажигать. Лично мне не хватает теннисных столов. Было бы вообще классно поиграть, размяться. Ну, не требует много места и усилий физических. Итак, свои варианты, чего тебе не хватает во дворе для полного счастья, пиши, конечно же, в Макс, чуть не забыл, +7 932 020 102.5, все работает для тебя специально. И также можешь оставлять в группе Jam FM ВКонтакте. Там уже появился, нарисовался пост вместе с Мишей и Яной. Вот в комментах все свои истории, пожелания оставляй. Автору лучшего, конечно, ребята подарят подарок. Итак, в 17.00 Jam без правил здесь на Jam FM. Меня зовут Диджей Дэн. Продолжаю снабжать музыкой. Скоро Мэри Гу, затем Анжелика Варум. Ну а прямо сейчас Мистер Пробс на Jam FM.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Где пробки?
2: 15.47 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ИП «Погиба» Александр Иванович, автоцентр «Аками Восток» на Сибирском тракте 30. 5 баллов, движение плотное, все это на страничке сервиса Яндекс.Карты. Малышева стоит от Гагарина до улицы Егошинский, подход космонавтов от Победы до Турбинной, Халтурина, Технической до Кирова, Восточная от Первомайска до Декабристов, тормознем на Блюхер от Мира Драевского. Фронтовых бригад стоит от Электриков до Космонавтов, Декабристов от Луначарского до Восточной, Комсомольская от Педагогической до Малышева.
1: Реклама. Внимание, водители! Лето уже близко. Подготовьте свой автомобиль вместе с «Аками Восток». Комплексная диагностика всего за 2990 рублей. Только для владельцев Mitsubishi и Hyundai. Не рискуйте на дороге. Доверьте машину профессионалам. Надежность по доступной цене. Ждем вас на Сибирском тракте 30. Звоните 620. ИП «Погиба» и ИН-66-72-092-202-20. Вся информация по состоянию на 6 мая 2026 года. Не оферта. Акция действует до конца мая текущего года.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.
3: 102,5.

0: Новости на Джем ФМ.
1: Добрый день. С начала сезона в Свердловской области зарегистрировано 5300 пострадавших от укусов клещей. Это в 1,3 раза ниже среднего многолетнего показателя, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. С подозрением на клещевой энцефалит госпитализировали 11 человек, с подозрением на боррелиоз – 26 человек. Случаи нападения клещей зарегистрированы в 65 муниципальных образованиях, больше всего пострадавших среди жителей Екатеринбурга и Каменского. В Екатеринбурге начался суд над двумя мигрантами из Средней Азии по обвинению в покушении на убийство мужчины, поставившего вопрос о смене управляющей компании в своем доме. Как сообщил старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР Александр Шульга, прошлым летом житель Ленинского района Екатеринбурга инициировал смену управляющей компании. Представители УК, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, опасались потерять доходы и решили ликвидировать активиста. Для этого наняли мигрантов. Те выманили жертву в малолюдное место, жестоко избили и бросили. Думали, что он умер, однако его спасли. Следствие установило личности заказчиков. Некоторые из них скрылись за границей. Дело в отношении двух исполнителей уже рассматривается в суде, пишет «Новый день». В Екатеринбурге ждут с рабочим визитом генерального прокурора России. Ожидается, что Александр Гуцан посетит Свердловскую область в июне. Об этом изданию «Комсомольская правда» Екатеринбург сообщил осведомленный источник. По предварительной информации, действительный государственный советник юстиции может провести в Екатеринбурге личный прием граждан. Умерла вдова поэта Андрея Вознесенского Зоя Богуславская. Ей было 102 года. Как сообщили в центре Вознесенского, Богуславская – легендарная, выдающаяся женщина, глава фонда Андрея Вознесенского, символ целой эпохи. Она была музой поэта, с которой он прожил в браке 46 лет до самой его смерти в 2010 году. В последние годы она завершила и опубликовала масштабную книгу воспоминаний «Халатная жизнь», ставшую хроникой культурной жизни Москвы за 80 лет. В декабре прошлого года эта работа принесла ей премию «Большая книга» в номинации «Нонфикшн». У кибермошенников новый сезонный тренд. Перед началом сезона отпусков они пугают россиян отменой рейсов. За неделю до вылета звонят от имени турпомощи и сообщают, что в отеле вспышка инфекции или в стране политические волнения, и рейс отменен. Жертве предлагают купить некий срочный билет на стыковочный рейс за цену от 50 до 100% от стоимости тура. И клиент просто теряет эти деньги. Специалисты советуют проверять статус рейса и отеля только через официальные приложение перевозчика. Доллар 73.34, евро 85.90.
0: Прогноз погоды на Джем ФМ.
2: 16.04 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синица.Реформа1». За бортом предостаточный ультрафиолет, солнечно и плюс 20. На завтра, пятницу, 15 мая, синоптики пообещали переменную облачность, без осадка, ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду, ночью до плюс 15, завтра днем 18-24 тепла.
0: Реклама. Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
3: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
4: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко. Застройщик ОАЗ Синица.Реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
5: Все мы изначально чайники с мечтами.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Зиверт Газующая на Jam FM. У нас тоже скоро газанут, причем не по-детски. В общем-то, как и всегда, Миш Киселев и Яна Ефимова. Вечернее шоу «Джем без правил» уже в следующем часе в 17.00. Есть, конечно, у них для вас подарки, и не просто, ну а за самую лучшую историю, послание и тема, вот, пожалуйста, что тебе не хватает во дворе для полного счастья? Ну, все-таки лето уже не за горами, да и погодка шепчет, в общем, все те условия, чтобы проводить как можно больше времени на свежем воздухе. Чего тебе не хватает в твоем дворе для полного счастья? Все варики присылай в Макс, +7 932 020 102.5, также можешь оставлять в группе Jam FM ВКонтакте, там уже соответствующий пост вместе с ними нарисовался, вот в комментах пиши. Итак, в 17.00 Jam без правил, Миш Киселев, Яна Ефимова на Jam FM. Меня зовут Диджей Дэн, скоро Джонни, затем Дабас, прямо по курсу, Ваня Дмитриенко.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама. Сезон «Гриль» в гипермаркетах «Магнит». Сочные шашлыки, напитки и розыгрыш призов. Покупайте с 9 по 16 мая 2026 года в «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный» от 3000 рублей и участвуйте в розыгрыше. Акция действует не на всей территории России. Истинные ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru.
2: Долгожданная майская прогулка уже рядом. 4 маршрута от 15 до 50 километров. Регистрируйся на myprogulka.ru и испытай себя 17 мая. 6+.
3: Телефон рекламной службы Jam FM.
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: Jam FM.
5: Где пробки?
6: 16-18 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ИП «Погиба» Александр Иванович. Автоцентр «Аками Восток». На Сибирском тракте 35 баллов. Движение плотное. Это все на страничке сервиса «Яндекс.Карты». Малышева стоит. Сад Гагарин до улицы Егоршинский подход. Халтурина. Техническая Кирова. Фронтовых бригад от электриков до космонавтов. Восточка от Ленина до декабристов. Притормозим на Амундсена от Бардина до Обездной. Также на Блюхер от Мира Драевского. Комсомольская стоит от Педагогической до Малышева. Малышева от Комсомольской до Восточки.
1: Реклама. Внимание, водители! Лето уже близко. Подготовьте свой автомобиль вместе с «Аками Восток». Комплексная диагностика всего за 2990 рублей. Только для владельцев Mitsubishi и Hyundai. Не рискуйте на дороге. Доверьте машину профессионалам. Надежность по доступной цене. Ждем вас на Сибирском тракте 30. Звоните 620. ИП «Погиба» и ИН-66-72-092-202-20. Вся информация по состоянию на 6 мая 2026 года. Не оферта. Акция действует до конца мая текущего года.
3: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Play.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Свежие истории на Jam FM.
3: Привет! В Екатеринбурге пройдет аппетитный фестиваль. Совсем скоро исторический сквер города наполнится ароматами жареных ребрышек, шашлыка и стейков. В этом году участие в традиционном фестивале барбекю примет ровно десяток ресторанов Екатеринбурга. В меню мясные блюда – грузинская, армянская, американская и скандинавская кухонь. Найдутся позиции для тех, кто больше предпочитает лакомиться морепродуктами. Лучшие повара будут соревноваться друг с другом в мастерстве мясной кулинарии. Кроме того, на фестивале откроется ярмарка. Там можно будет попробовать качественные сыры, блины и даже жареные мороженое. Она расположится в историческом сквере со стороны Монетного двора, вдоль воды. Устроить праздник живота можно будет 23 и 24 мая. Вход свободный. Классно? Уже не терпится все попробовать. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
2: Прогноз погоды на Jam FM.
4: 16:31 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО ЭЗ «Талан Екатеринбург». ЖК «Курчатов» и «Береговой». За бортом солнечное плюс 20. На завтра, пятницу, 15 мая, синоптики нам пообещали переменную облачность, без осадков, ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Предстоящая ночь до плюс 15, завтра днем до плюс 24.
2: Реклама.
5: Так, давай решим, Береговой или Курчатов?
6: А кто застройщик?
5: Талант, с этим мы точно определились.
6: Семейные кварталы Береговой и Курчатов от федерального застройщика Талант. Уютное пространство, комфорт и грамотные планировки каждой квартиры с живописными видами на набережную или красивый парк. До конца мая этого года скидки до 15% и выгодные ставки по семейной ипотеке. Подробности на сайте talant.ru.
7: Застройщик ОАЭЗ Талант регион 54. Кредитор ПАО Сбербанк. Проектные декларации на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

серьезным вопросом группа «Серебро» на Jam FM. А у меня более приземленные, более практические. Вот что тебе не хватает для счастья вот в твоем дворе? Ну, все-таки лето у нас, отличная погода, тепло, можно как можно больше проводить время там, во дворе. И, собственно, это тема вечернего шоу «Джем без правил», которое уже в 17.00. Миша Киселев, Яна Ефимова с тобой будут обсуждать, говорить, ну и, конечно, дарить подарки автору лучшего сообщения. Они и предназначаются. Все свои варианты, что тебе для счастья не хватает в твоем любимом дворе, можешь оставлять в Максе +7 9 3 2 0 2 0 102 и 5, либо писать в группе Jam FM ВКонтакте, пожалуйста, там уже пост, в комментах все свое оставляй. Итак, не пропусти «Джем без правил», вечернее шоу, Миша Киселев, Яна Ефимова в 17.00. Меня зовут диджей Дэн, у меня все готово на ближайшее будущее. В плане классной музыки. Скоро «Акцент», Сьерра и Миша Миллер, затем Матвей Мельников. Ну а прямо сейчас Митя Фомин на Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО ЭЗ Проспект Первый Южный. Новый жилой комплекс Первый Южный.
1: Новости на Jam.fm.
2: Здравствуйте. Росаккредитация выявила нарушение у компаний, присваивающих звезды гостиницам. Претензии возникли сразу к 11 организациям. Также выяснилось, что около трети гостиниц в стране не соответствуют заявленной категории. С компаниями-нарушителями провели разъяснительные беседы и сделали предупреждение. В случае повторения нарушений это может привести к лишению компании аккредитации. Эксперты отельного рынка газете «Коммерсант» рассказали, что отели сознательно завышают категорию, рассчитывая таким образом увеличить стоимость своих услуг. МЧС Свердловской области выпустила предупреждение об аномальной жаре. Она придет в регион в период с 15 по 20 мая. В домах, где окна выходят на солнечную сторону, спасатели рекомендуют днем держать шторы и сами рамы закрытыми. Детей и животных в жаркую погоду просят даже на непродолжительное время не оставлять в закрытых автомобилях. МЧС также рекомендует жителям соблюдать максимальную осторожность и помнить о мерах личной безопасности. Пешеходный тоннель на улице Куйбышева оборудуют разнообразной подсветкой. Также в нем будет длинная стеклянная витрина. Власти Екатеринбурга показали окончательную визуализацию проекта. Активная часть строительства начнется уже в ближайшие выходные. Первые ограничения на Куйбышева должны начать действовать уже с 16 мая. Трамвайное движение по улице остановят с 1 июня сразу на 2,5 месяца. Выпускникам школ предложили дать возможность пересдавать ЕГЭ по всем предметам, а не по одному, как сейчас. Это позволит минимизировать стресс от предстоящих испытаний, пишет агентство ТАСС со ссылкой на заявление зампредседателя Общественной палаты Владислава Гриба. Он напомнил, что даже на Олимпийских играх в некоторых видах спорта у спортсменов есть несколько попыток. Кроме того, в вузах у студентов есть не только основной экзамен или зачет, но и две попытки их пересдачи. Более 2 миллионов россиян ищут удаленную работу перед летом. Рост интереса к удаленке зафиксировали за последние 30 дней. Газета «Коммерсант» напоминает, что дистанционный формат требует отдельного оформления в трудовом договоре. В документе должны быть закреплены место выполнения работы, порядок взаимодействия с руководством, а также режим рабочего времени. Перевод сотрудника на удаленку без его согласия возможен только в исключительных ситуациях. Также работодатель обязан компенсировать расходы сотрудника, которые связаны с выполнением работы вне офиса. Официальный доллар на сегодня 73.34, евро 85.90.
1: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
3: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
1: Жилой квартал Первый Южный. Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-0062. Рассрочка от застройщика, ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: Спонсор выпуска ООО «Вертеброцентр». На завтра, пятницу, 15 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность без осадков, ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду, ночью до плюс 15, завтра днем 18-24 тепла.
1: Реклама.
5: Шея не поворачивается, тянет поясницу. Не ждите, пока боль станет привычной. «Вертеброцентр» — сеть специализированных клиник

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 6 минут в центре города Екатеринбург, 23 градуса. Вот тепло. Обещали же тепло? Не, ну тут, кстати...
3: Я возмущалась, да, тут за кадром, так сказать. Обещали сколько? 26-27 градусов. В общем, жару обещали. Где эта жара?
2: Согласен, ребята, в нашем дуэте есть все-таки легкое духовство.
3: Так. Вот.
2: Не, ну 23 обещали, 26. Нормально. Если бы обещали 26...
3: А солнце где, подожди?
2: Если... Ну, подожди, ты говорила про градусы. В твоей речи не было никак. Капли про солнце. Вот солнце, на улице светло.
3: Светло.
2: Солнце есть?
3: Но недостаточно.
2: Это чисто по-женски.
3: Ну какая разница, когда в студии Джем FM царит прекрасная атмосфера, потому что два прекрасных человека в студии. Меня зовут Яна Ефимова и...
2: Миш Киселев. Сегодня мы с вами разговариваем о том, что нам так, ну, дорого сердцу.
3: Да, что тебе не хватает во дворе для полного счастья. Все потому, что с помощью городских субсидий в Екатеринбурге благоустроят множество дворов.
2: Да, есть те, которые станут более красивее, а мы хотим узнать, чего не хватает вашему дворику?
3: Вот тебе чего не хватает?
2: Я бассейн хочу.
3: Так.
2: Ну, я же могу.
3: Да, у Миши свой дом.
2: Помечтать можно же?
3: Надо отметить, да.
2: Ну как, не мой? Еще банка? Вот так, давайте тоже. Не мой, банка?
3: Подожди, а что тебе мешает бассейн-то устроить там?
2: Честно тебе сказать? Ну вот хотя бы два варианта назови, кинь.
3: Не знаю.
2: Ну давай, ну один вариант назови.
3: Я думаю, что с финансами нету проблем.
2: Вообще это основные проблемы у любого человека.
3: Что, дорого стоит?
2: Очень дорого. Не, ну мы сейчас говорим про бассейн не тот, который я надуваю, а тот, который можно круглогодично условно купаться. Вот в таком. Он стоит очень дорого.
3: Который можно закрыть.
2: Ну для меня очень дорого. Может быть сейчас кто-то едет автомобиль и такой, да нет.
3: Копейки.
2: Нормально. Да, такое тоже может быть. Но для меня конкретно очень дорого. Поэтому это пока где-то вот та несбывшаяся мечта, к которой я, может быть, приду. Но у меня есть друзья, у которых есть как бы вот такие бассейны. И, ну, как знакомые. Давайте так, тоже не буду как бы выделяться. Знакомые просто есть. Они говорят о том, что мы пользуемся им, ну, 4 раза в год.
3: А так всегда и бывает. Когда есть, ты этим не пользуешься.
2: Да, потому что дешевле, говорит, сходить в обычный бассейн. Это же там фильтровать, это... установка, трата за электроэнергию, ну его же надо как-то топить, подогреть.
3: А у тебя баньки-то нет?
2: Сумасшедшая история. Не-не-не, у меня такого ничего нет.
3: Не хочешь баньку?
2: У меня все человеческое, приземленное.
3: Подожди,
2: я
3: а
2: хочу
3: банька
2: много
3: это
2: все.
3: Человеческое, понимаешь?
2: Вот это очень дорого. Это очень дорого. Дайте возможность пожить для себя просто чуть-чуть хотя бы.
3: Ну а мне в моем дворе, я живу в ЖК, мне, конечно, не хватает чего-то, знаешь, таких спортивных тренажерчиков каких-нибудь. Там есть пара турников, но не хватает, вот, чтобы прям вот полноценную тренировку провести на свежем воздухе. А еще мне не хватает там зелени. Мне очень хочется, чтобы во дворе было множество цветов красивых. Там,
2: что
3: знаешь,
2: мешает тебе посадить?
3: Розы, ага.
2: Ну вот чисто так. Что мешает тебе посадить?
3: Я думала, что это ближе к старости. Уже ко мне придет вот те самые бабушки, которые садят
2: пройди,
3: на подъездах.
2: Пройди мимо вот пятиэтажек, пожалуйста. Mm-hmm. Цветные покрышки есть.
3: Так.
2: Ромашки есть. Вот это там.
3: Из покрышек можно вот эти лебеди сделать.
2: Приколоченный к дереву гном,
3: да,
2: который уже просит, чтобы его жизнь закончилась именно там. Вот ты можешь, собственно, сделать
3: могу
2: это.
3: Могу устроить свой двор, могу сама, получается.
2: Мы сегодня говорим о том, чего вам не хватает в собственном дворе для полного счастья. Вот что конкретно нужно сделать, это причем мы никакие рамки для вас не ставим, то есть не что-то реальное, нереальное. Давайте вот все, что вы бы хотели там сделать, напишите нам. Есть несколько вариантов, как это сделать. Во-первых, официальная группа во ВКонтакте. Вы можете туда зайти, Джем FM Екатеринбург, и оставить свои комментарии под нашим постом. А еще мы же завели канал радио Джем FM Екатеринбург. Заходите просто в мессенджер Макс, там есть такая строчка для поиска. Нажимаете туда и пишите радио Джем FM Екатеринбург. Нажимаете туда, подписывайтесь, все. И там комментарии уже можете
3: следите
2: оставлять.
3: Следите за всеми новостями, да, будете в курсе событий. А еще победителя, точнее автора классного комментария, сообщения мы, конечно, наградим подарком,
2: да.
3: Все не просто так. Сегодня это сертификат на индивидуальную VR-игру на арену виртуальной реальности Zaga Game.
2: Вот, ребята, это все не просто так. Можете отдохнуть и телом, и, собственно, душой, как и здесь. Это Джем без правил, ну а мы с вами начинаем.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама.
2: Галина Васильевна, это ваши арендаторы. Хотим завести кошку.
3: А слона не хотите? Нельзя.
4: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
2: Моя квартира, мои правила.
5: Застройщик ООО СЗ проект С-33. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Насильк.

0: Селькоровская, 22-228-2111.
1: Телефон рекламной службы Jam.fm.
2: 235-0905.
1: 235-0905.
2: Jam.fm.
3: Где пробки?
4: Спонсор выпуска ООО «Интерлингва» – языковая академия «Талисман». Как сообщает сервис Яндекс.Карты, Малышева-Высоцкого стоят от Гагарина до Сыромолотова, Халтурина, Технической до Кирова, Восточка от Ленина до Декабристов. Также постоим на фронтовых бригад от электриков до космонавтов, Амундсена от Бардина до Обездноя. Много машин на Блюхер от Мира до Дороевского. Тормознем на Ленина, Тимирязева до Карла Липникта, на Комсомольской. От Педагогической до Малышева.
3: Реклама.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем-ФМ.
1: Джем без правил.
2: На часах у нас с вами 17 часов 21 минута, в центре города 23 градуса. Мы продолжаем, это «Джем без правил». Меня зовут Миша Киселев.
3: А меня Яна Ефимова.
2: И мы почитаем ваши комментарии, которые вы оставляли нам сегодня, ну, на нашу тему.
3: Ну вот Денис тоже написал.
2: Тема у нас какая-то.
3: А, тема, да. Конечно. Чего тебе не хватает во дворе для полнейшего твоего счастья, комфорта?
2: Варианты?
3: А вот Денис пишет тоже, он так же, как ты сказал, что бассейна не хватает, он тоже пишет, что не хватает бассейна.
2: 100%, прикиньте, вы выходите просто во двор, а там гигантский бассейн. Кстати, я подумал о том, что, ну вот допустим, допустим, в какой-то момент, да, ну вот ваша управляющая компания такая, а почему бы нет?
3: Вот сделаем... Ты думаешь, они сделают?
2: Ну, условно, вот, допустим, мы живем в какой-то параллельной вселенной, и они прям сделают бассейн, все жители будут за него платить. Ну, то есть там же как, будет распределяться, например, тратится там 15 тысяч рублей для поддержания там его в чистоте и так далее,
3: В месяц. Санитарные условия, да.
2: Да, температура там 15 тысяч рублей, это будет распределяться на жильцов, там, не знаю, по 100, по 200 рублей в месяц и так далее, и так далее. Я подумал о том, что здесь будет сложнее на каком-то законодательном уровне, потому что взять, построить бассейн не так-то просто.
3: Ну, не каждый захочет еще плавать со своими соседями.
2: Тебе же ответственность надо за это нести. Нет, я имею в виду, кто-то должен нести ответственность за этот бассейн.
3: Управляющая компания.
2: Соответственно, она должна посадить туда человека, который будет контролировать. То есть, ты бывала же в бассейнах?
3: Конечно.
2: Там же вот люди, которые, ну, тренер, который следит просто за людьми. Да, чтобы все было спокойно, все было нормально.
3: Ну, это очень муторно, я хочу сказать, да.
2: Естественно. Меня очень радует, что нам пишут в наш, собственно, канал в Максе, и мы вас тоже туда приглашаем, там открыли тему. Все очень просто. Просто пишите Джем FM, радио Джем FM Екатеринбург, вылетает, подписывайтесь, оставляйте комментарии. Нам Марина написала: «Здравствуйте, Джем FM, этим летом для полного счастья в нашем коммунальном дворе мне не хватает крана для полива цветов на клумбе». Вот,
3: кстати,
2: ты же переживала,
3: да.
2: Что ли? Вот напиши Марине.
3: Мы с ней
2: она
3: можем сконнектиться, получается.
2: Даст рассаду.
3: Да, поделится со мной росточками.
2: Катя нам пишет: «Живу в самом центре города». Выделывается, во-первых, немножко. Потом пишет: «Очень не хватает тишины». А все почему? Потому что тишины хочу.
3: Да, сейчас открываешь окна, мотоциклисты ездят, да, есть такие звуки. А вот Антон пишет, что ему не хватает ПВЗ, ну, маркетплейс, получается, пункта выдачи заказов.
2: Но.
3: Пишет, что постоянно что-то дозаказывает. Я думала, они уже везде.
2: Может быть.
3: Вот на каждом шагу.
2: Нам Танюшечка пишет: «Здравствуйте всем. У нас во дворе многоквартирного дома есть очень хорошее место для беседки с мангалом.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18 часов 29 минут. Пришло время свежих историй.
3: Обожаю следить, знаешь, за сплетнями в мире шоу-бизнеса. Это всегда так интересно читать. Да, без этого не было бы рубрики в целом-то нашей свежей истории. В общем, сейчас в сети активно хейтит актрису Лизу Моряк.
2: По поводу...
3: Ты отразил, да, кто это?
2: Да.
3: Вот. А ее хейтит из-за того, что сейчас она активно снимается в новой экранизации романа «Война и мир», но при этом будучи беременной. И она объясняет...
2: А это видно, в смысле?
3: Ну, вот сейчас, да, расскажу. Она объясняет, что ее чаще всего упрекают в одном и том же, как она, будучи беременной, осмелилась вообще играть Элен Курагину. Да, это один из таких центральных женских персонажей в книге. Вот. И первым делом актриса успокоила критиков и сказала, что живот в кадре, ну, не виден благодаря какому-то вот правильному ракурсу и драпировке платья. К тому же ее осуждают за то, что постоянно Сарик Андреасян, это вот режиссер, собственно, самого фильма, и ее муж, он ее постоянно снимает в своих фильмах. Вот недавно «Простоквашино» вышло, там она исполнила главную роль с Павлом Прилучным. Так. «Сказка о царе Салтане» тоже, к тому же, опять же, Лиза Моряк и Павел Прилучный. В общем, им не нравится, что он постоянно снимает свою супругу.
2: Я вообще не... Я, если честно, вот с точки зрения вот этой критики, не совсем понимаю, а почему нет? Ну, то есть, она достаточно хорошо играет. Я не скажу, что... Безусловно, есть актрисы, которые, наверное, на взгляд тех людей, которые пишут, да, они бы лучше подобрали на роль. Или... Но я вам могу сказать о том, что есть и широко известные актрисы, которым тоже говорят о том, что, ну, вот что-то не твое. Ну, как не твое? Ну, вот есть режиссер, он так видит. Какие могут быть вопросы вообще к этому всему?
3: Я считаю, что в целом, вот если отвечать на критику, почему постоянно Сарик ее снимает в своих фильмах, но если они сработались, работают классно.
2: Опять же,
3: все деньги в дом, поэтому почему бы и нет?
2: Вы посмотрите на Тарантино, у него тоже кочующие актеры из одного фильма в другой. Ну, именно главное. Ну, может, меняя, ладно, там, может быть, парочка, конечно, меняется для какого-то общего такого духа джема, а вот конкретно определенные лица и там, куда ни глянь.
3: Да, у многих режиссеров так. Вот, кстати, сейчас

0: вспомнила Тим Бёртон, например. Ну... У него же, да, уже вроде бы разошлись, но супруга была Хелен Бонем Картен, вот эта вот женщина в «Гарри Поттере», которая играла.
1: Ну, да, да.
0: И да, он ее тоже снимал, Джонни Депп постоянно снимал, тоже у него есть свои любимчики, понимаете?
1: Я тоже считаю, что если это хорошо получилось, почему бы, собственно, и нет. Опять же, может быть, молодым дорогу?
0: Ну, тоже, почему нет? Мне кажется, там тоже будут молодые актеры, просто уже на более второстепенных ролях.
1: В общем, ее захейтили, а на самом деле она все-таки молодец. Ну, а теперь, для того, чтобы наше настроение с вами слегка улучшилось, давайте узнаем, что происходит за окном в дорогом и любимом городе.
2: Прогноз погоды на Jam.fm.
3: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Талан Екатеринбург», ЖК «Курчатов» и «Береговой». На завтра, пятницу, 15 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность без осадков. Ветер при этом юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 15, завтра днем 18-24 тепла.
2: Реклама.
4: Так, давай решим, Береговой или Курчатов?
5: А кто застройщик?
4: Талан, с этим мы точно определились.
5: Семейные кварталы Береговой и Курчатов от федерального застройщика Талан. Уютное пространство, комфорт и грамотные планировки каждой квартиры с живописными видами на набережную или красивый парк. До конца мая этого года скидки до 15% и выгодные ставки по семейной ипотеке. Подробности на сайте talan.ru. Застройщик ОАЭЗ Талан, регион 54. Кредитор ПАО «Сбербанк». Проектные декларации на сайте nash.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18:41. Пришло время для нейродичи. Яна, что это такое?
3: Это рубрика, в которой мы задаем вопрос, такой, знаешь, бытовой, который нас всех интересует, искусственному интеллекту. Она нам, значит, нейросети расписывает варианты своих ответов. Вот, например, сегодня мы решили узнать, как же научиться рано вставать.
2: Давай пару вариантов хотя бы расскажи.
3: Ну вот первое, что она пишет, попросите соседа по квартире, либо там, может быть, какого-то родственника, друга, каждый день в 6 часов утра звонить вам или там будить и радостно кричать «Просыпайся, мой герой!» Якобы это должно сработать.
2: Ну, в целом, чисто теоретически, есть какая-то логика в этом формате.
3: Ну, слушай, у меня есть подружка, которая действительно просит ее разбудить именно звонком по телефону, потому что будильники обычно она якобы не слышит.
2: Ты прям ей звонишь, реально?
3: Да, я ей звоню.
2: Каждый день?
3: Ну, нет, не каждый день. А, когда, например, что-то вот, я не знаю, мы вместе запланируем, я ей звоню, говорю, Лиза, вставай, она встает.
2: Ну, смотрите, есть мотивашка, в общем, от Иришки. Не забывайте про то, что ранний подъем – это плюс один час к жизни для себя. А еще утром меньше людей в транспорте. А, кстати.
3: Ну, в смысле меньше, мне кажется, наоборот, больше.
2: Нет, раньше, если ты встаешь. То есть в Екатеринбурге все равно есть определенный пик, когда достаточно большое количество людей собирается едет на работу,
3: ну, да.
2: Вот где-то с 7, там, до 8:30, до 9. Это вот основной
3: транспорт
2: такой пол.
3: Транспорт у нас 6 же вроде бы.
2: Да, все, да. 5 утра просыпаешь, 10
3: ну,
2: километров,
3: знаю.
2: Да,
3: там бабушки, там тоже бабушек много в транспорте, понимаешь?
2: Ну, а что, они не люди, что ли?
3: Люди.
2: Это что за заявление такое?
3: Нет никакой дискриминации.
2: Говорят о том, что можно ложиться спать раньше, но это понятно. Придумай себе наказание за поздний подъем, я здесь всегда скептически к этому отношусь. Ну, в смысле, что значит наказание для себя? Это как вкусно и как больно. Ну, то есть, что ты сделаешь? Ну, наказание какое-нибудь, я имею в виду, что если ты просыпаешь, делаешь там 5 кругов вокруг своего дома. То есть, ну, как бы физически себя.
3: Это уровень ответственности какой-то внутренний должен быть высоким.
2: Ну, тогда ты вставать будешь нормально. Тут смысл в том, чтобы как встать рано.
3: А вот мне нейросеть еще написала, придумайте ритуал пробуждения. Например, заранее подумайте о том, что сейчас вы съедите с утра вкусные сырнички, например. Мне вот, кстати, это помогает. Я знаю, что у меня, например, с вечера что-то готово, и я встаю с удовольствием.
2: Да, у меня все, что с вечера готово, это уже съедается сразу. Я поэтому с ножа, прям с ножа. Хотя некоторые вот повара говорят о том, чтобы красиво и вкусно есть утром, вам нужно делать заготовки с вечера.
3: Ну вот я и делаю
2: с вечера. Ну да, я про что
3: я говорю,
2: делаю
3: сырнички и знаешь, вот малины, которые высушены, уже посыпаю сверху, тоже каким-то топпингом, и очень красивый завтрак получается. А еще, кстати, от меня лайфхак, как же вставать рано утром. Во-первых, сейчас скажу, что у меня никогда с этим проблем не было. Я была в утреннем шоу, сейчас по привычке я встаю в 5 часов утра, даже на выходных, и хочу от нее избавиться, но не могу пока что.
2: Вот вам мой лайфхак, как тоже просыпаться утром. Рожайте 3 детей, и все, в 6 утра вы 100% поднимаетесь. Вас поднимают, понимаете, вытаскивают из вот этого сонного царства.
3: А еще знаешь, что можно? Можно, если, например, у вас есть умная колонка, установить ей тоже, там есть такая функция, что, например, буди меня под такую-то песню.
2: Да,
3: меня,
2: нормально.
3: Например, меня моя колонка будет, конечно же, под Джем FM.
2: Под Джем FM?
3: Да, я каждый раз встаю и с удовольствием.
2: А я просыпаюсь под кипело, вот я свободен.
3: Я свободен.
2: Да, да, да. Я забыл, что сегодня воскресенье. Тут как бы бывают такие вариации тоже. Но мы не забываем, и, конечно, здесь вместе с вами, ну а впереди Катя Лель и мой мармеладный.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама.
2: За отдыхом в радугу, за эмоциями в радугу. Откроем летний сезон в парке Радуги. Аттракционы, свежий воздух и вкусная еда. Все для вашего яркого дня. Радуга парк. Наш любимый парк в любое время года.
3: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: Jam FM. Где пробки?
6: И снова пробежимся по дорогам. Спонсор выпуска ИП «Погиба» Александр Иванович, автоцентр «Аками Восток» на Сибирском тракте 30. По сообщениям сервиса Яндекс.Карты, восточка Фурманова остается от Первомайска до 8 марта, Малышева от Гагарина до улицы Егошинский подход, Блюхера от Шадринского переулка до Шевской, постоянная Икадия 20-го километра до Высоцкого, на Карла Липних, Тарозу, Люксембург, Куйбышева от Шевченко до 8 марта. Сложно на Ленина, от Тимирязева до Хохрякова. Машина стоит от Фурманова до Переходного переулка. Тормознем на Сибирском тракте Декабристов. От переулка Активистов до Чапаева.
1: Реклама. Внимание, водители! Лето уже близко. Подготовьте свой автомобиль вместе с «Аками Восток». Комплексная диагностика всего за 2990 рублей. Только для владельцев Mitsubishi и Hyundai. Не рискуйте на дороге. Доверьте машину профессионалам. Надежность по доступной цене. Ждем вас на Сибирском тракте 30. Звоните 620. ИП «Погиба» и ИН-66-72-092-202-20. Вся информация по состоянию на 6 мая 2026 года. Не оферта. Акция действует до конца мая текущего года.
4: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Джем.
1: Джем.
0: Джем FM.
1: Джем без правил.
2: Для слушателей старше 12 лет.
1: Вечернее шоу на Джем FM.
0: Джем без правил.
3: 18 часов 54 минуты, за окном в центре города 20 градусов. Вот я переживал о том, что должно было быть 28, потом стало 24, сейчас вообще 20.
4: Ну я жду обещанного, понимаешь?
3: А обещанного?
4: Три года ждут.
3: Поэтому встречаемся здесь в 2029-м, смотрим температуру, и там уже будет все понятно, где кто куда. В общем, хотим вам рассказать о том, что два прекрасных человека составили вам сегодня компанию. Меня зовут Миша Киселев.
4: А меня Яна Ефимова.
3: Сегодня мы разговаривали о том, что интересного вы бы хотели добавить в свой двор для того, чтобы ваша жизнь стала... Мед.
4: И победил у нас Антон, который написал, если я не ошибаюсь, про то, что он хочет в своем дворе, значит, морюшка и песчаный пляжик. Ну, слушай, да? Антон, мы бы тоже не отказались, если честно.
3: Даже если бы они были в твоем дворе, мы бы приехали, не переживай. Да, сегодня обсуждали, кстати, еще и нашу нейродичь, рассказали вам, куда вечером отправиться в плане кинематографа.
4: Да, а еще я запомнила для себя, что во Вьетнаме есть спа-салон, где девушки приходят, значит, под звуки пересчитывания купюр они расслабляются. Еще и там слиточки золотые на глаза кладут, чтобы они тоже как-то расслаблялись и отеки у них сходили. Мне, как девочке, было это интересно.
3: В общем, желаем вам найти ваш дзен для того, чтобы любой вечер раскрасить или сделать его чуточку добрее. Ну и, конечно, дальше хочется вам что сказать. Нам сегодня было с вами хорошо, и мы искренне надеемся на то, что это чувство...
4: Взаимно.

0: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Jam.FM.
2: Здравствуйте. Новым уполномоченным по правам человека в России стала Яна Лантратова. Ее кандидатуру утвердила Государственная Дума. Как пишет РБК, Яна Лантратова сменила на посту омбудсмена, проработавшую в должности 10 лет, Татьяну Москалькову. После голосования новый уполномоченный по правам человека принесла присягу, поклявшись защищать права и свободы человека и гражданина, руководствоваться при этом Конституцией, законодательством, справедливостью и голосом совести. С этого момента Яна Лантратова считается вступившей в должность. МЧС Свердловской области выпустила предупреждение об аномальной жаре. Она придет в регион в период с 15 по 20 мая. В домах, где окна выходят на солнечную сторону, спасатели рекомендуют днем держать шторы и сами рамы закрытыми. Детей и животных в жаркую погоду просят даже на непродолжительное время не оставлять в закрытых автомобилях. МЧС также рекомендует жителям соблюдать максимальную осторожность и помнить о мерах личной безопасности. Пешеходный тоннель на улице Куйбышева оборудуют разнообразной подсветкой. Также в нем будет длинная стеклянная витрина. Власти Екатеринбурга показали окончательную визуализацию проекта. Активная часть строительства начнется уже в ближайшие выходные. Первые ограничения на Куйбышева должны начать действовать уже с 16 мая. Трамвайное движение по улице остановят с 1 июня сразу на 2,5 месяца. Более 2 миллионов россиян ищут удаленную работу перед летом. Рост интереса к удаленке зафиксировали за последние 30 дней. Газета «Коммерсант» напоминает, что дистанционный формат требует отдельного оформления в трудовом договоре. В документе должны быть закреплены место выполнения работы, порядок взаимодействия с руководством, а также режим рабочего времени. Перевод сотрудника на удаленку без его согласия возможен только в исключительных ситуациях. Также работодатель обязан компенсировать расходы сотрудника, которые связаны с выполнением работы вне офиса. В Тюменском аэропорту Рощино пассажир выбежал на взлетное поле, пытаясь остановить самолет. Как рассказали представители транспортной полиции, мужчина опоздал на рейс Тюмень-Норильск, из-за чего в отчаянии и помчался за лайнером. На самолет пассажир так и не успел. При этом сотрудники транспортной полиции выписали опоздавшему административный штраф в размере 3000 рублей. Об этом сообщает «Коммерсант Урал». Официальный доллар на сегодня 34 рубля 34 копейки, евро 85,90.
1: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
3: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
1: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Прогноз погоды на Jam.FM.
0: Спонсор выпуска ООО «Вертебра-центр». На завтра, пятницу, 15 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность без осадков, ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду, ночью до плюс 15, завтра днем 18-24 тепла.
1: Реклама.
5: Вы привыкли держаться, даже когда болит спина, тянет шею, кружится голова и нет сил. Но терпеть не значит решать проблему. В вертеброцентре помогают вернуть легкость движения и качество жизни. Опытные специалисты, комплексный подход, внимание к вашему состоянию. Вертеброцентр в Екатеринбурге. Телефон 228 70

После такого может прилипнуть, что называется, аббревиатура «Романтик района». Группа «Добром», да, GMFM, как бы ты ни проводил вечер, планов тебе приятнейших, компании хорошей, ну и в том числе предлагаю оставаться, как и прежде, здесь на GMFM. Хорошая музыка тебе гарантирована. Зовут меня DJ Дэн, скоро Жанна Фриск и затем Артик Асти, ну а прямо сейчас Камрад на GMFM.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама.
2: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: 228-2-1-1.
1: Главный футбольный матч года. Урал бьется за выход в премьер-лигу.
2: Первый стыковой матч. Среда, 20 мая. Екатеринбург-Арена. Начало матча в 19:30.
1: Поддержи любимый Урал.
2: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
3: АО «ФК Урал». ОГРН 103-660-399-8023. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8. 2026 год. Екатеринбург, 05.
4: Телефон рекламной службы Jam.fm.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
6: Jam.fm.
4: Здесь снова музыка. Прямо сейчас.
7: 102.5. Jam.fm.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.
3: Читаю на заборе, приехали диджеи, играю специально для продвинутых парней.

0: крепче, ближе, маг поближе, без остатка растворить.
1: Реклама.
2: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
3: Анна Ивановна, это ваш арендатор. Хочу турник повесить.
4: Это тебе не спортзал, нельзя.
5: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
6: Моя квартира, мои правила.
7: Застройщик ООО СЗ проект С-33. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Долгожданная майская прогулка уже рядом. 4 маршрута от 15 до 50 километров. Регистрируйся на майпрогулка.ру и испытай себя 17 мая. 6+.
9: Телефон рекламной службы Jam FM.
10: 235-0905.
9: 235-0905.
10: Jam FM.
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: Свежие истории на Jam FM.
13: Привет! Катя Лель отреагировала на слухи о том, что она родила дочь от Хабенского. Дочь артистки родилась в ее браке с бизнесменом Игорем Кузнецовым. Недавно Эмилии исполнилось 17 лет. В честь этого события Катя выложила в сеть снимки именинницы, которые стали предметом активного обсуждения. Поклонники тут же принялись внимательно разглядывать внешность девушки. Многие из них хотели найти схожесть в чертах Эмилии и актера Константина Хабенского. В сети давно обсуждают то, что Лель могла родить девочку именно от него. Певица не выдержала нападок хейтеров и прокомментировала. Цитирую. «Если о вас говорят, значит вы им очень интересны. Не даете покоя. Пускай говорят. А с Константином Хабенским мы познакомились через 13 лет после рождения доченьки. Теплоты и доброты всем нам». Артистка тут же сгладила свой гнев милым поздравлением. Она отметила, что у дочери очень нежный характер. Она назвала девушку своей главной победой в жизни. Ну а мы присоединяемся к поздравлениям. И никакого подвоха искать точно не станем. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
12: Прогноз погоды на Jam FM.
14: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». На завтра пятницу, 15 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность без осадков. Ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Этой ночью до плюс 15, завтра днем 18-24 тепла. Также завтра в Риже, Краснотуринской Ревде тоже переменно без осадков до плюс 25.
12: Реклама. Ограничение подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
15: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
12: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Jam FM 102.5.
17: Хорошего настроения, Екатеринбург.

Jam FM. Так сильно у Бога просила, но все же, похоже, опять не твое. Такая красивая, но не счастливая.

зал с подругами весело так повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: вернемся к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Где пробки?
0: И снова музыка прямо сейчас.
2: 102.5 Jam FM.
1: Это Jam FM.

0: Новости на Jam.fm.
1: Здравствуйте. Татьяна Москалькова заявила, что хотела бы вернуться на работу в Госдуму. При этом бывший уполномоченный по правам человека в России окончательного решения еще не приняла. «Я знаю эту работу, я ее люблю, она мне ценна. Но мне нужно время все-таки подумать», – цитирует Москалькова агентство ТАСС. Закон позволяет бывшему омбудсмену принять участие уже в ближайших выборах в парламент. В четверг Госдума назначила Яну Лантратову на пост нового уполномоченного по правам человека в России. Екатеринбургским больницам разослали фейковые письма о хантавирусе. В тексте сообщений было сказано, что в военном госпитале ЦВО якобы зафиксировали первые вспышки заболевания. В Минздраве Свердловской области подчеркнули, что сообщения ложные. Случаев выявления хантавируса в регионе не было. Кроме того, электронный адрес отправителя не соответствует адресам ни Свердловского правительства, ни регионального Минздрава. Похожая рассылка на этой неделе была выявлена и в Татарстане. Более 180 площадок в Свердловской области примут участие в «Ночи музеев». Всероссийская акция состоится в субботу, 16 мая. Программы предлагают не только государственные и муниципальные музеи, но и частные, ведомственные и даже школьные. Тема «Ночи музеев», предложенная на федеральном уровне, родное в рамках Года единства народов России. Дополнительно в регионе сделают акцент на 300-летие камнерезного дела на Урале, а также юбилей Свердловского рок-клуба, пишет «Коммерсант Урал». Мошенники похитили у россиян 7,5 миллиардов рублей за первые три месяца этого года. По данным ЦБ, российские банки за первый квартал получили от пострадавших 496 тысяч обращений. Банки отразили более 16,5 миллионов попыток совершения мошеннических операций и предотвратили хищение 1 триллиона и 800 миллиардов рублей. В основном аферисты атакуют обычных граждан. Бизнес и компании оказываются под ударом у хакеров. Правда, они также нередко преследуют только финансовые цели. Магнитная буря среднего уровня достигнет завтра Земли. Причиной возмущений в магнитном поле в лаборатории солнечной астрономии назвали корональную дыру на Солнце. Ученые называют ее наиболее крупной структурой, которая на данный момент есть на Солнце. Корональная дыра точно повлияет на Землю. Изменения в магнитном поле нашей планеты могут быть заметны с вечера четверга. Официальный доллар на завтра 73.14 и евро 86.29.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синица.реформа1». На завтра пятницу, 15 мая, синоптики в Екатеринбурге нам пообещали переменную облачность без осадков. Ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Предстоящей ночью до плюс 15, завтра днем до плюс 24.
0: Реклама. Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
3: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
4: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
5: Застройщик ОСЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
6: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266 01 399.
7: Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Сезон «Гриль» в гипермаркетах «Магнит». Сочные шашлыки, напитки и розыгрыш призов. Покупайте с 9 по 16 мая 2026 года в «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный» от 3000 рублей и участвуйте в розыгрыше. Акция действует не на всей территории России. Есть иные ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru.
3: Любишь лето и прогулки? Моду и покупки? Приходи в «Радуга Парк». Здесь уже все готово. Стильные тренды, любимый парк, уютные кафе и аттракционы для всей семьи. Лето начинается здесь, в «Радуга Парк».
4: И снова музыка. Прямо сейчас. 102.5.

0: Реклама.
1: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
2: Роза Тимуровна, это ваш арендатор. Хочу стены перекрасить.
3: Это не художественная галерея, нельзя.
4: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру. Моя квартира, мои правила.
5: Застройщик ООО СЗ проект С-33. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Jam FM.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Свежие истории на Jam FM.
10: Привет! Аврора Кибо рассказала о своем путешествии по Азербайджану. Бывшая возлюбленная Григория Лепса, 20-летняя Аврора Кибо, выложила свежее фото из Азербайджана. На снимке она гуляет по уютным деревушкам, наслаждается древними улочками и цветущими садами. Кадры блогер подписала так. «Последнее время я ловлю себя на том, как много новых красивых мест открываю для себя. Сегодня исследую уютные маленькие деревушки Азербайджана с их древними улочками, цветущими садами и гостеприимными жителями». Аврора уже несколько месяцев встречается с миллионером Рустамом Гаджиевым, племянником президента Азербайджана. Сам Григорий Лепс, с которым она ранее рассталась, узнав о новом избраннике Авроры, назвал его человеком, которым нужно гордиться. Отмечу, что позднее певец признался, что все еще не может забыть Аврору и попросил подписчиков не оскорблять ее. Цитирую. «Она приличный человек, просто Аврора пока очень молода». Что ж, а мы будем следить за продолжением этой истории. Ну а фоточки Авроры просто великолепны. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
9: Прогноз

0: погоды на Jam.fm.
1: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Талан Екатеринбург», ЖК «Курчатов» и «Береговой». На завтра, пятницу, 15 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность без осадков. Ветер при этом юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 15, завтра днем 18-24 тепла. Также завтра в Первоуральске, Приуском, Тринске, Асбесте тоже переменная без осадков до плюс 25.
0: Реклама.
2: Так, давай решим, Береговой или Курчатов?
0: А кто застройщик?
2: Талант. С этим мы точно определились.
0: Семейные кварталы Береговой и Курчатов от федерального застройщика Талант. Уютное пространство, комфорт и грамотные планировки каждой квартиры с живописными видами на набережную или красивый парк. До конца мая этого года скидки до 15% и выгодные ставки по семейной ипотеке. Подробности на сайте talant.ru. Застройщик ОАЗ Талант регион 54. Кредитор ПАО «Сбербанк». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра пятницу, 15 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность без осадков. Ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Этой ночью до плюс 15, завтра днем 18-24 тепла. Также завтра в Риже, Краснотуринской ревде тоже переменная без осадков до плюс 25.

0: Реклама.
1: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Сезон «Гриль» в гипермаркетах «Магнит». Сочные шашлыки, напитки и розыгрыш призов. Покупайте с 9 по 16 мая 2026 года в «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный» от 3000 рублей и участвуйте в розыгрыше. Акция действует не на всей территории России. Есть иные ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru.
3: И снова музыка. Прямо сейчас.
4: 102,5.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam.FM.
1: Привет! Карди Би спровоцировала слухи о воссоединении с отцом своего четвертого ребенка. Карди Би и игрока в американский футбол Стефана Дикса заметили вместе на благотворительном мероприятии ко Дню матери. Пара мило ворковала, целовалась и обнималась перед камерами на фоне слухов о своем расставании. Хотя всего несколько месяцев назад Карди говорила о разрыве. В начале года фанаты заподозрили неладное, когда Карди и Дикс отписались друг от друга в социальных сетях. Однако свежие кадры говорят об обратном. Они разлетелись по всей сети и вызвали бурную реакцию поклонников. Пользователи прокомментировали: «Когда она счастлива, и я счастлив. Почему все решили, что они расстались? Они же сами нам ничего об этом не говорили». Отмечу, что ранее бывший муж Карди Би требовал проведения ДНК-теста для ребенка Карди и Дикса. Судья отклонил это предложение, но одобрил тест для одного из других детей репортистки. Бракоразводный процесс Карди с бывшим все еще продолжается. Хорошо, что возлюбленные все-таки вместе. Нам нравится эта пара. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.

0: Прогноз погоды на Jam FM.
1: На завтра, пятницу, 15 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность без осадков. Ветер при этом юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 15, завтра днем 18-24 тепла. Также завтра в Первоуральске, Приусковом, Тринском, Фесте тоже переменная без осадков до плюс 25.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
0: Ты мое счастье.
2: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем и женой.
1: Я тебя люблю.

0: спросят, что слушаете, скажи Jam FM.
1: Что слушаете?
0: Jam FM.
1: Jam FM.
2: Jam.
1: Jam.
2: Jam.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.fm.
2: Привет! В Екатеринбурге пройдет аппетитный фестиваль. Совсем скоро исторический сквер города наполнится ароматами жареных ребрышек, шашлыка и стейков. В этом году участие в традиционном фестивале барбекю примет ровно десяток ресторанов Екатеринбурга. В меню мясные блюда – грузинская, армянская, американская и скандинавская кухонь. Найдутся позиции для тех, кто больше предпочитает лакомиться морепродуктами. Лучшие повара будут соревноваться друг с другом в мастерстве мясной кулинарии. Кроме того, на фестивале откроется ярмарка. Там можно будет попробовать качественные сыры, блины и даже жареные мороженое. Она расположится в историческом сквере со стороны Монетного двора, вдоль воды. Устроить праздник живота можно будет 23 и 24 мая. Вход свободный. Классно? Уже не терпится все попробовать. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam.fm.
3: Красота опасная, сильная, страстная. Ну что, поехали?

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, пятницу, 15 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность без осадков. Ветер при этом юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 15, завтра днем 18-24 тепла.
2: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

В этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.
2: Вся надежда.

0: Jam FM. Будильник 7.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L-266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM. Будильник 7.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

демонстрировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: 102.5 Jam FM.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.